0: Нет, теплее всего будет в Гомеле плюс 25-27. Осадков здесь не прогнозируется. А вот в остальных городах вещания Центр ФМ ожидается небольшой дождь и немного похолодает. В Бресте плюс 13-15. В Гродно плюс 11-13. В Витебске от 10 до 12 градусов тепла. В Могилеве плюс 14-16. В столице сегодня также прохладнее. Плюс 10-12. Облачно и ожидается сильный дождь.
1: По материалам ресурса «Погода Бай».
2: Это «Центр ФМ». Радио современной танцевальной электронной музыки.
3: Начало часа представляет букмекерская компания «Макслайн».
4: Тысяча фриспинов! «Макслайн» без отыгрыша новым игрокам.
5: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 527 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытка.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам! Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 527 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

Центр FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: новый трек. Реклама.
1: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам! Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 527 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытка.

0: партнер прогноза погоды – лекарственный препарат «Альгиномакс» от «Академфарм».
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки «Альгиномакс» – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. «Альгиномакс» от «Академфарм». Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель «Академфарм». Реклама.
3: Сегодня теплее всего будет в Гомеле, плюс 25-27, а осадков здесь не прогнозируется, а вот в остальных городах вещания Центр ФМ ожидается небольшой дождь и немного похолодает. В Бресте плюс 13-15, в Гродно плюс 11-13, в Витебске от 10 до 12 градусов тепла, в Могилеве плюс 14-16. В столице сегодня также прохладнее, плюс 10-12, облачно и ожидается сильный дождь.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by. Реклама.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай. Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерьер.

0: победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Белорусский трек.

новинки эфира на центре. Эссе «Make My Day». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете ни

0: Реклама. Один ролик. Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5100-600. Автосеть. За шинами к нам.
1: Новинки эфира на центре. A7S, Flash.

голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Алла, Гейсайд, Пис, Майнд, Иллюминейт.

0: крутых диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM.
1: Танцевальное радио
0: Центр FM.
1: Новый трек. Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха. ОАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. ОАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
4: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

0: Сегодня теплее всего будет в Гомеле, плюс 25-27, а осадков здесь не прогнозируется, а вот в остальных городах вещания Центр ФМ ожидается небольшой дождь и немного похолодает. В Бресте плюс 13-15, в Гродно плюс 11-13, в Витебске от 10 до 12 градусов тепла, в Могилеве плюс 14-16. В столице сегодня также прохладнее, плюс 10-12, облачно и ожидается сильный дождь.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: же не останешься без возможности побороться за фирменный мерч от радиостанции «Центр ФМ». Ну а далее здесь Арман Ван Хелден. Очень скоро «Кэшмир». А также «Сабфокус». Мне кажется, отличное начало.
1: Реклама. Бриллиантовая весна в Зика. Только по 31 мая покупайте украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой 25%. Зика. Ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Как сохранить лето в банке?
3: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
2: А дальше?
3: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
4: Встречайте первый магазин «Аутлет» от бренда «Конте». В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи «Конте» со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 8 вечера. Приглашаем на шопинг по адресу город Гродно, улица Победы, 39, здание фабрики «Конте». Подробности по телефону 8029 622 69 66.

только же по Червяковой и Долгиновскому тракту от Каховской до Пригородной. Сложности по Пономаренко от Бельского до проспекта Жукова, а также по Плеханово от улицы Гравца до улицы Тухачевского. Приятного пути, несмотря ни на что.

0: прослушивание песни на стриминговых сервисах выросло на 429% за неделю после выхода фильма. «Go» также в настоящее время занимает 5-е место в чарте цифровых продаж танцевальных песен. Как тебе такое возвращение?
1: Лучшее на этой неделе.

0: Вот я бы, может, и хотела сейчас что-нибудь хорошее, приятное, веселое рассказать, но смотрю на карту пробок и не могу не сообщить о том, что уже семибальные затруднения в Минске. Сейчас большая пробка на МКАД от Монтажников до Каменной Горки, время проезда 23 минуты. Очень сложно в плане движения на улице Пономаренко от Тимошенко до проспекта Жукова, 17 минут время проезда. Далее по Долгиновскому тракту от Выгодского до Орловской, скопление автомобилей, по Червяковой и Долгиновскому тракту от Каховской до Пригородной, сложности на Тростенецкой от Велосипедного переулка до Аранской, а также по Якуба Колоса от Белинского до Сурганова. Ну, все-таки без стрессовой дороги желаю всем. Ну и дальше с нами Хардвелл и Браев. А также Анотер. Очень скоро Тойз. И самое время узнать новости.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – мгновенная онлайн-лотерея «Белбет».

Завтра в полдень в Беларуси пройдет общая национальная минута молчания. Скорбным эхом удары метронома и мелодии реквиема прозвучат в эфире ТВ и радио на улицах и площадях. Во всех храмах дадут колокольный набат. На улицах прозвучат сигнальные гудки, в некоторых местах приостановится движение. Каждый человек, где бы он ни находился, сможет остановиться на минуту и вспомнить тех, кто погиб в Великой Отечественной. В Беларуси хотят сдержать резкие скачки цен на такси в периоды ажиотажа. Март подписал соглашение с Яндекс.Гоу, а один такси и такси 152. Вместе перевозчики занимают более 90% рынка. Речь идет о днях, когда машин не хватает при непогоде, крупных мероприятиях и высоком спросе. В такие моменты итоговый ценник за поездку не должен вырасти более чем в 3 раза. К соглашению смогут присоединиться и другие диспетчеры такси. Тарифы на железнодорожные перевозки с сегодняшнего дня изменились. Расценки на услуги железнодорожных и автомобильных терминалов в среднем выросли на 5-7%. На городских линиях проезд в пределах одного тарифного пояса подорожает на 54 копейки, в пределах двух – на 69 копеек. На региональных и межрегиональных линиях размер зависит от расстояния, класса линии, эконом или бизнес, типа подвижного состава и вагона. В Беларуси начали штрафовать за продажу и покупку первоцветов. Многие из них занесены в Красную книгу. Среди них подснежники, пролески, черемша. Экологи напоминают, срывать такие растения в лесах и парках запрещено. За незаконный сбор, хранение, покупку или продажу краснокнижных растений предусмотрены крупные штрафы. Для физлиц до 1350 рублей, для ИП до 6750 рублей, для юрлиц до 22,5 тысяч рублей. Кроме того, сами цветы подлежат конфискации. Новости компании. Только по 31 мая в Зика украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой 25%. Зика – ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Трудовые коллективы Белорусского металлургического завода и предприятий холдинга «Белорусская металлургическая компания» поздравляют ветеранов, тружеников тыла и всех жителей Беларуси с этим священным праздником 81-й годовщины Великой Победы. Подвиг поколений в наших сердцах. И в завершение выяснилось, какие соцсети чаще всего проверяют белорусы в новом сервисе «Проверь Бел» для выявления мошенников. За неделю работы сервиса пользователи сделали почти 40 тысяч запросов на выявление аккаунтов мошенников в соцсетях. Большинство запросов, почти 18 тысяч, были зарегистрированы в Телеграме. На втором месте Инстаграм, тут запрашивали сведения 16 336 раз. Чуть меньше проверок было ВКонтакте, ТикТоке и Фейсбуке. Я Марина Максимович. Хорошего утра.

Этот праздник объединяет всех нас, является символом сплоченности, отваги, невероятной силы духа и настоящей любви к Родине. С праздником вас! Здоровья, счастья, добра, процветания и мирного неба над головой! С Днем Победы!

0: Днем Победы.
1: Реклама. Один ролик.
2: Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5 100 600. Автосеть. За шинами к нам.

0: News.
1: И есть у меня новость. Финские инженеры разработали технологию, которая позволяет буквально почувствовать сауну в виртуальной реальности. Система сочетает VR-очки и специальную куртку с термоэлектрическими элементами. Именно они передают ощущение тепла и холода прямо через ткань. В виртуальном пространстве пользователь оказывается в классической финской бане с деревянными стенами, печью и ковшом для воды.
2: Это вы здесь поту льете? Нашли место для купания? Вы с ума сошли?
1: И ведь реально там чувствуется вода. То есть вот ты берешь настоящий деревянный ковш, он оснащен датчиком, зачерпываешь воду и выливаешь ее на камни, и тут происходит магия. В виртуальной реальности появляется пар, слышится шипение, элементы в рукавах начинают нагреваться до 45 градусов, тепло распространяется по рукам волной, создавая ощущение настоящего пара.
3: Ой, тепленькая пошла.
1: В этом симуляторе есть и охлаждение. Если вы опрокидываете на себя ведро воды, система реагирует мгновенно. Температура в элементах падает примерно до 25 градусов, а встроенные вибромоторчики создают ощущение потока воды по всему телу. Что-то мне кажется, этот симулятор представляет реальную угрозу для мужского отдыха. Ну а что? Скажешь жене, пойду с друзьями в баньку, а она тебе, так зачем идти? Вот, очки, датчики, ковшик, сиди дома на диване, парься под присмотром. Выход один – запарить мозг второй половинки настолько, чтобы она сама тебя париться отправила.
4: Иди в баню.

0: В незатейливом треке рассказываете о том, что в Минске уже очень серьезные пробки на 8 баллов. Большущая пробка по Партизанскому проспекту от железнодорожного моста до Ангарской прямо сейчас. 23 минуты время проезда. По Пономаренко от Тимошенко до проспекта Жукова 20 минут. По МКАД от Озерцовского тракта до Мазурова 18 минут. И по Денисовской, а также по Ванеево от Мельничного переулка до Партизанского проспекта 14 минут.
1: Что там по Луне?
0: Ну а теперь о другом, о небе. Сегодня 21-й лунный день, он у нас под символом табуна, и сегодня приветствуется бег в компании, плечом к плечу, копыта к копыту. То есть стоит держаться поближе к коллективу и единомышленникам. Луна обожает сплоченность, будь то планерка, мозговой штурм, обсуждение свежих новостей, ну или такой какой-нибудь праздничный между собойчик. Табун силен, когда бежит вместе, поэтому вот ваша команда сегодня способна выдать решения, до которых один человек не додумался бы. Кстати, в личных отношениях тоже неплохо бы синхронизироваться. Луна проверяет, насколько вы с партнером бежите в одну сторону. Не нужно серьезных разговоров о будущем, достаточно простого. Приготовить ужин вместе, сходить куда-нибудь на прогулку, на развлечение, обсудить планы на выходные. Луна сегодня обожает порядок. Можно разобрать электронную почту, рассортировать файлы. Ну, можно, конечно, и генеральную уборку дома провести. Убывающая Луна, конечно, не располагает и крупным тратам. Сегодня хороший день, чтобы пересмотреть свой бюджет и, возможно, закрыть какие-то мелкие долги. А еще этот день хорош как для напряженной умственной работы, так и для физических упражнений, требующих большого расхода энергии. А руководствоваться в этот день нужно пословицей: если хочешь идти быстро, иди один. Если хочешь дойти далеко, иди вместе.
1: Будь в курсе. А, в ресурсе.
2: Реклама.
3: Ой, похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
4: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
5: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
1: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: прогноза погоды, лекарственный препарат Альгиномакс от Академфарм.
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
3: Да, сегодня лето остается только в Гомеле. Здесь 27 градусов, кратковременный дождь и гроза. В Могилеве 16, в Бресте 15 градусов, в Витебске, Гродно и Минске до 12 со знаком плюс. И в этих городах продолжительные сильные дожди. Резиновые сапожки – ваш выход.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: создал совместно со своим учителем музыки. Армин давно мечтал научиться играть на фортепиано, и вот когда почувствовал, что уже уверенно сидит за инструментом, записал пластинку. Там можно услышать разные треки, дополненные инструментальными партиями виолончелиста и камерного оркестра. Хотя сомневался поначалу, Армин, стоит ли вообще настолько обнажать свою душу, но фанатская поддержка отмела все сомнения. Да, без поддержки никак. Морально-музыкальную мы готовы обеспечить. В студии Полина Гваровская, в плейлисте классная танцевальная музыка. Адам Бэйр готов присоединиться скоро. А также Гордо и Джон Саммит вместе с Лавинией. Продолжаем пятничное утро.
1: Реклама. Бриллиантовая весна в Зика. Только по 31 мая покупайте украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой 25%. Зика. Ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

0: Флешбэк.
1: Вспомним трек под названием «Infinity». В оригинале он называется «Time for the Guru». Это дебютный сингл британского acid house-музыканта Гуру Джоша. Вышел аж в 1989 году, но спустя 20 лет этот саксофон снова ворвался в чарты благодаря переизданию. Только тогда Гуру Джош добавил к своему имени Project, и версия «Infinity» 2008 превратилась в настоящего ушного червячка, ну в хорошем смысле. Просто так называют мелодии, которые надолго въедаются в память. И это доказательство. Различные переделки, интерпретации.

то есть эхо. Ну а в эти дни все чаще на устах выражение «эхо войны», потому что сохраняется память поколения о тех событиях. И уже завтра всей страной мы будем праздновать День Победы. И, кстати, вот уже как несколько дней в наших эфирах можно услышать военное эхо музыкальное в формате песен тех лет. Ну, что еще раз доказывает, музыка даже в самые тяжелые

0: Дера, Джази, Диози. На старте AC Slater. И новости узнаем прямо сейчас.
1: Новости.
2: Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Россию. По приглашению Владимира Путина он примет участие в торжествах по случаю годовщины победы в Великой Отечественной войне. Центром мероприятий станет Красная площадь, где пройдет парад победы и церемония возложения цветов к могиле неизвестного солдата. Запланирована также встреча президентов Беларуси и России, где обсудят сотрудничество, международные вопросы и обстановку в регионе. По возвращению в Минск Александр Лукашенко примет участие в праздничных мероприятиях в белорусской стране. Столица. В центре Минска завтра ограничат движение самокатов и велосипедов. Основные праздничные мероприятия в столице пройдут на площади Победы и возле Дворца спорта. Для того, чтобы обеспечить общественную безопасность, будут работать пункты пропуска. Подъезд к КПП на шеринговых самокатах технически ограничат. Для пожилых людей, гостей с детьми и граждан особой категории организуют проход через КПП с оранжевым навесом. Центр мониторинга общественной безопасности будет работать в усиленном режиме. Задействуют группы по противодействию дронам. Запланировано дежурство спасателей и медиков. Пробная перепись населения в Беларуси пройдет в октябре 2027 года. Для этой цели избраны Бобруйский и Бобруйский район. Специалисты планируют опросить около 15 тысяч человек. Опрос будет проводиться непосредственно с использованием электронных планшетов для обеспечения точности и скорости обработки информации. Одновременно на всей территории Беларуси будет запущен прототип интернет-переписи, которую каждый желающий сможет протестировать. Рейсы из Минска в Таиланд временно приостановят с середины мая. Вчера состоялся последний регулярный рейс на Пхукет, а 17 мая отправится вывозной борт для туристов. Программа в Паттайю уже завершена. Последний перелет был 3 мая. Вывозной рейс запланирован на 14 мая. Туроператоры предлагают белорусам альтернативы с прямыми вылетами из Минска. Хайнань, Китай, Нячанг, Вьетнам, а также Египет, Турция и Тунис. Возобновление полетов Белавия в Таиланд планирует осенью. Новости компании. Трудовые коллективы Белорусского металлургического завода и предприятий холдинга «Белорусская металлургическая компания» поздравляют ветеранов, тружеников тыла и всех жителей Беларуси с этим священным праздником 81-й годовщины Великой Победы. Подвиг поколений в наших сердцах. И в завершение, в Минской области активизировались клещи. За апрель за медпомощью после укусов обратилось 105 человек, почти половина из них – дети. Случаи присасывания зарегистрированы в Березинском, Вилейском, Воложенском, Логойском, Минском, Мядельском, Слуцком районах и Жодино. Чаще всего клещи встречаются на дачах и в сельской местности, в лесах и в жилой застройке. Если клещ присосался, лучше как можно быстрее обратиться к врачу. Я Марина Максимович. Хорошего утра.

0: Этот праздник объединяет всех нас, является символом сплоченности, отваги, невероятной силы духа и настоящей любви к Родине. С праздником вас! Здоровья, счастья, добра, процветания и мирного неба над головой. С Днем Победы!
1: Дождливым вечером, вечером, вечером, когда пилотам скажем прямо делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим о том, о сём, и нашу песенку

0: Ньюсмейкеры.
1: А героем курьезной истории на днях стал Папа Римский. Сотрудница службы поддержки американского банка повесила трубку во время разговора с Папой Римским Львом XIV, а он хотел обновить свои контактные данные. Статья об этом появилась в издании со ссылкой на близкого друга понтифика. Поделился он. Так вот, по его словам, Папа Римский, позвонив в банк, представился своим именем и сказал, что хочет изменить номер телефона и адрес в документах. Понтифик ответил на все контрольные вопросы, но сотрудница учреждения стала говорить, что ему лично нужно прийти в отделение банка. Папа Римский ответил ей, что, к сожалению, не сможет этого сделать. Вот что он сказал. «Изменит ли это ситуацию, если я скажу вам, что я Папа Лев?» После этого женщина молча

0: Но вообще работницу банка тоже можно понять. То есть звонит мужчина, представляется папой римским. Мы этих пранкеров хорошо знаем.
1: Ньюс-мейкеры. Центр FM.

0: Ученые разработали способ оценивать вкус черного кофе с помощью электрического тока. Метод ни в коем случае не заменит человека, но он поможет помочь кофейням и обжарщикам стабильнее повторять удачный напиток, чтобы любимый эспрессо сегодня был похож на тот, что гостю понравился вчера, например. Технологии уже проверили. Получили 4 образца кофе от обжарщика. Внешние зерна выглядели одинаково, исследователи не знали, где какой образец, и электрохимический анализ смог определить партию, которая не прошла контроль качества. Для кофейной индустрии этот тест может стать быстрым способом контроля, особенно там, где важна стабильность вкуса. Но не только бариста сможет повторить вкусный кофе, который когда-то понравился гостю. Мы сегодня готовы повторить в эфире то, что многим понравилось вчера. Розыгрыш фирменных подарков от Центра FM. Но если вчера у нас все было приурочено ко Дню радио, то сегодня задания будут связаны с грядущим Днем Победы и Днем Государственного флага, герба и гимна Республики Беларусь. Так что есть время вспомнить историю, чего-нибудь почитать, какие-то факты. И уже в следующем часе у нас будет первый розыгрыш.
1: Этот код не подобрать. Его можно только услышать.
2: Белорусские женщины.
1: Имя за именем. Судьба за судьбой.
2: Проект «Код Ефросиньи» на Центр-ФМ.

0: мороз. Погода на Центр ФМ.
1: Сегодня лето остается у нас только в Гомеле, где до 27 градусов, но кратковременный дождь и гроза. В Могилеве 16, в Бресте 15, в Витебске, Гродно и Минске до 12 тепла, однако продолжительный сильный дождь может испортить настроение. Достаем резиновые сапоги и зонтики не забывай.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Под треком Not a Place с вокалом Ox. Вот такая личная грустная история. Дело в том, что релиз этого трека состоялся в непростой период жизни Тимми Трампета. После расставания с девушкой, с которой он прожил более 10 лет. Об этом он сам разоткровенничался в соцсетях. Так что это не просто очередной танцевальный хит. Это звуковое переживание душевной боли. Но наш плейлист полон танцевальной музыкой разного смысла. Так что точно найдется трек, который, так сказать, будет откликаться. Ну, как минимум, подарит настроение тонус, что в первую очередь мы и преследуем. Это наша главная задача. Поддерживаем пятничное настроение. Здесь Дэвид Гетта и Бенни Бенасси. А также Проспа. Очень скоро здесь Ом Босс. И не за горами наш первый розыгрыш фирменного мерча от радиостанции Центр ФМ. Не пропусти.
1: Реклама. Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
3: Кстати, по 31 июля проходит традиционная акция «Белгосстрах детям». Часть взносов от договоров страхования от несчастных случаев и заболеваний «Белгосстрах» направит на развитие учебных и спортивных учреждений.
5: В торговом центре «Кермаш» каждый понедельник, среду и пятницу большие скидки. Скидки от 30% на ювелирные изделия, от 25% на одежду, белье, галантерею и ковры, от 20% на обувь, косметику и товары для дома, домашний текстиль, от 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш.бай», телефон 270-72-00.
6: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
3: Русский трек.

0: Центр ФМ мерч из эксклюзивной коллекции, который не продается в магазинах нигде. Только здесь и сейчас можно побороться за этот подарок. Ну, сегодня у нас весь день посвящен вот таким предпраздничным розыгрышам. Уже завтра мы отмечаем День Победы. И мой первый вопрос как раз-таки будет связан с этим. Ответить можно будет только на смс-портале 9107, вот на этот короткий номер. Нужно будет отправить вариант своего ответа, и уже в конце этого часа случайным образом из правильных ответов будет выбран счастливчик. Все готовы услышать вопрос? Ну, погнали! Окунемся в историю. Летом, почти 82 года назад, началась одна из крупнейших военных операций за всю историю человечества. Операция Красной Армии в период Великой Отечественной войны. Она не имела себе равных по размаху и успеху, и в ходе наступления вся территория Беларуси была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. Вопрос, как называлась эта великая операция? Вариант первый – «Цитадель», вариант второй – «Барбаросса», вариант третий – «Багратион». Как называлась одна из крупнейших военных операций за всю историю человечества, благодаря которой была освобождена территория Беларуси? «Цитадель», «Барбаросса» или «Багратион»? На 9107 отправляй ответ.
1: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

Утро на центре продолжают топик A7S, Out My Head, и правильно, совершенно не обязательно абсолютно все держать в своей памяти. Зачем захламлять мозг какой-то информации, которую можно, например, всегда подсмотреть? Вот намекаю на наш сайт centrfm.by. Возможно, не запомнилось название композиции из нашего плейлиста или имя диджея, а очень хочется найти и потом переслушать. Вот на сайте centrfm.by в разделе «Что играла» по времени и дате найдешь любую композицию из наших плейлистов. Пользуйся. Ну а далее здесь Джон Саммит и Chainsmokers.

0: свежайшие новости прямо сейчас.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – мгновенная онлайн-лотерея «Белбет».

0: 21. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Уже в следующем году в Беларуси пройдет пробная перепись населения. Основная запланирована на 2029 год. Сбор данных будут вести двумя способами – через интернет и традиционным офлайн-опросом населения. Накануне депутаты в первом чтении приняли соответствующий законопроект. Основное изменение – снижается возраст респондентов до 15 лет, которые могут участвовать в этой кампании. Нацбанк планирует снизить ставку рефинансирования. Ближайшее заседание правления Нацбанка намечено на июнь. На нем планируют рассмотреть данный вопрос. Снижение ставки даст дополнительный импульс к снижению процентных ставок на кредитно-депозитном рынке. Уже сейчас наблюдается плавная динамика снижения ставок, прежде всего по кредитам для юрлиц. Окончательное решение по уровню снижения пока преждевременно, но вероятны варианты на 25 или 50 базисных пунктов. Международный мотопробег, посвященный Дню Победы, проходит по дорогам Беларуси. Приехала чешская делегация мотосообщества «Мотопатриоты». Оно объединяет более 23 тысяч человек. За время пробега они посетили падающие кресты в Беловежской пуще, побывали в урочище Гай, где в годы войны расстреляли 3000 чехословаков, почтили память жертв Хатыни. Мотопробег начался 4 мая, а завершится 11 мая в городском поселке Карма. В Минске в выходные во время празднования Дня Победы и Дня государственного флага, герба и гимна ограничат движение. К примеру, завтра ограничения коснутся района Площади Победы и Дворца спорта. С 12.30 до 16.00 ограничат движение по проспекту Независимости от улицы Янки Купалы до проспекта Машерова. Но общественный транспорт в это время еще будет ходить. А с 16.00 и до конца мероприятий этот же участок проспекта закроют полностью для всех видов транспорта. Объезд возможен по улицам Козлова, Первомайской и Ульяновской. С 7 вечера перекроют проспект Победителей от улицы Интернациональной до улицы Мельника. Это в это время у Дворца спорта запланирована праздничная программа. Новости компании. Трудовые коллективы Белорусского металлургического завода и предприятий холдинга «Белорусская металлургическая компания» поздравляют ветеранов, тружеников тыла и всех жителей Беларуси с этим священным праздником 81-й годовщиной Великой Победы. Подвиг поколений в наших сердцах. И в завершении три новые зоны ожидания для прохождения электронной очереди собираются построить в Беларуси на приграничном участке с Евросоюзом. Такие зоны уже появились у пропускных пунктов Брест и Козловичи. Следующим по плану будет модернизирован пункт пропуска Берестовица у польской границы. Вторая зона ожидания с электронной очередью будет обустроена возле пункта пропуска Григоровщина у границы с Латвией. Обновление коснутся и пункта пропуска Каменный Лог на границе с Литвой. Электронная регистрация заметно улучшает условия ожидания для водителей, которые подолгу простаивают у границы. Я, Марина Максимович, хорошего утра.

Этот праздник объединяет всех нас, является символом сплоченности, отваги, невероятной силы духа и настоящей любви к Родине. С праздником вас! Здоровья, счастья, добра, процветания и мирного неба над головой! С Днем Победы!

0: потому что вы пилоты. Небо наш, родимый дом. Первым делом самолеты.
1: Ну, а девушки?
0: А девушки потом. Первым делом самолеты.
2: Ну, а девушки?
0: А девушки потом.
3: С Днем Победы! Центр.

Я все-таки считаю нужным повторить наше задание, в рамках которого, ну, справившись с которым, можно получить фирменный подарок от радиостанции Центр ФМ, а мы разыгрываем мерч наш центральный из эксклюзивной коллекции. Вопросы исторические, и приурочен он к завтрашнему Дню Победы. Ответы жду на смс-портале 9107. Ну, это такая техническая информация. А вот теперь сам вопрос. Летом, почти 82 года назад, началась одна из крупнейших военных операций за всю историю человечества. Операция Красной Армии в период Великой Отечественной войны. В ходе наступления вся территория Беларуси была освобождена от захватчиков. Как называлась эта операция? Вариант 1 – «Цитадель», вариант 2 – «Барбаросса», вариант 3 – «Багратион». Жду ответы на смс-портале 9107. Скорые итоги.

0: Будь в движении. На Центр FM.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Арина Соболенко вышла в 1/16 финала грунтового турнира категории WTA 1000 в Риме. Белоруска начала выступление сразу со второго круга. В своем стартовом матче она встречалась с чешкой Барбарой Крейчиковой и победила в двух партиях 6-2, 6-3. Следующей соперницей первой ракетки мира станет румынка Сарана Кирстя. Этот матч состоится завтра. Роналду за сутки потерял 18 миллионов подписчиков. После масштабной авточистки ботов популярной соцсети число сократилось до 666 миллионов. Но, несмотря на это, Роналду остается самым популярным человеком в соцсетях, хотя и потерял эти 18 миллионов подписчиков. Для сравнения, это больше всего населения Португалии, пострадал и Лионель Месси. Минус 8 миллионов в его аудитории соцсети. Найдена работа мечты. Один из ведущих американских телеканалов заплатит 50 тысяч долларов тому, кто посмотрит все матчи чемпионата мира по футболу, который пройдет этим летом. Главное условие – просмотр всех матчей в прозрачной студии на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Там будет 4К-телевизор, удобное кресло и снеки. Во время каждого матча нужно делиться своим мнением и эмоциями и публиковать посты в соцсетях. За 39 дней счастливчик должен просмотреть 104 матча. Отбор кандидатов начнут 17 мая. Податься может любой, вне зависимости от национальности. Это были новости спорта на Центр FM.
0: Будь в движении! На Центр FM. Белорусский трек.

Великой Отечественной войны, а самое главное, что в ходе наступления вся территория Беларуси была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. Вопрос был, как называется эта операция? Либо «Цитадель», либо «Барбаросса», либо «Багратион». Ну и мои поздравления всем, кто выбрал именно третий вариант. Вы молодцы. Я могу сказать, что несколько десятков сообщений, и все правильные. Ну, там одна смс-очка была. Может быть, человек просто...

0: Республики Беларусь. Он отмечается 10 мая. Ну и чтобы наверняка правильно ответить на следующий вопрос, настоятельно рекомендую рассмотреть государственный герб Республики Беларусь. Это все точно пригодится.
1: Центр FM представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу и воскресенье в 9 вечера. Старите свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Реклама.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

0: Прогнозы погоды, лекарственный препарат Альгиномакс от Академфарм.
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс. Защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
3: Вот смотрю я сейчас, как на улице стремительно разрастаются лужи, и понимаю, что надувные лодки и гондолы, пожалуй, самый подходящий вид транспорта. Но, кажется, Гомеля это не интересует. Гомель вообще мимо, потому что там кратковременный дождь, гроза и всего лишь 27 градусов. Повезло ребятам. Ну, а в Могилеве 16, в Бресте 15, в Витебске, Гродно и Минске 12 со знаком плюс. Здесь уже продолжительный сильный дождь. Так что зонтик будет кстати.
4: По материалам ресурса Погода.бай.

В одном из баров собрались 300 серёг. Ну, серёг не в смысле бижутерии и украшений, а Сергеев. Организатор мероприятий организовал тайный чат, куда могли попасть только серёги. Когда их стало более 500, парни решили перейти в офлайн, и большая часть скооперировалась в заведении, где дружно парни веселились, танцевали, ели, пели,

0: праздника требует уже сегодня, то это абсолютно нормально, потому что у Сергея сегодня именины. Всех причастных поздравляем. Ну и, в принципе, праздник музыки у нас ежедневно продолжается в эфире Центра ФМ. И вот кто далее. Компанию составит Боб Синклер и Кайза. А также Адам Бейер. И встречай команду Disclosure. А через несколько минут очередной розыгрыш, в рамках которого у тебя есть возможность получить фирменный мерч от радиостанции Центра ФМ.
1: Реклама. Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
6: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
7: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
8: Белорусский трек.

вот и снова розыгрыш, в рамках которого у тебя есть возможность получить фирменный мерч от радиостанции Центр ФМ. Кто еще мечтает о нашей маечке или кепочке? Ну вот сейчас нужно правильно ответить на вопрос, а он будет связан уже со следующим государственным праздником, который отмечается 10 мая. Ежегодно во второе воскресенье мая отмечается государственный праздник, день герба, флага и гимна Республики Беларусь. Если ты забыл, как выглядит наш герб, что маловероятно, ну я все-таки напомню. Государственный герб представляет собой размещенный в серебряном поле золотой контур государственной границы, наложенный на золотые лучи восходящего над земным шаром солнца. Вверху этого поля пятиконечная красная звезда. Герб обрамлен венком из золотых колосьев, переплетенных цветами, то есть цветочками. Вот и вопрос, какие цветы изображены на гербе Республики Беларусь? Там два разных цветка. Можно в интернете найти эту информацию. Может быть, в учебнике по истории Беларуси. А может быть, ты действительно прекрасно знаешь детально, как наш герб выглядит. На 9107 на наш смс-портал. Вот и отправляй ответ. А в конце этого часа, как всегда, выберем победителя. Итак, какие цветы изображены на гербе Республики Беларусь? 9107. Ответа жду здесь. Удачи!

0: ярчайший представитель Френч Хауса Боб Синклер в нашем эфире «I can't wait». Не могу дождаться. Мне кажется, такие же мысли у многих меломанов крутятся в голове. Не могу дождаться вечера, когда в эфире Центр ФМ начнется череда диджейских радиошоу. А сегодня, в эту пятницу, стараться будут, как всегда, Афроджек, Ники Ромеро, Рехэп. Ждет нас центральная станция с Кириллом Таргонским. Драйв-микс Глеба Глебова. Все уже вечером. Ну и днем, конечно, у нас неплохо. Все-таки это белорусская танцевальная радиостанция, и круглосуточно вещаем именно такую динамичную музыку. Впереди Deadmau5 и Wolfgang Gartner. Томас энд Дай и Фишер. В компании Confidence Man. И свежие новости прямо сейчас.
1: Новости.
2: Сегодня Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Москву по приглашению Владимира Путина. Переговоры пройдут вечером в формате дружеского ужина. Лидеры обсудят отношения двух стран, ситуацию в регионе и международную повестку. Завтра Александр Лукашенко присоединится к другим иностранным лидерам на Красной площади, чтобы посмотреть парад и возложить цветы к могиле неизвестного солдата. А по возвращению в Минск глава государства примет участие в праздничных мероприятиях в белорусской столице. Подразделения МЧС ликвидировали последствия непогоды. После вчерашнего сильного ветра с порывами до 20 метров в секунду пострадали 4 населенных пункта. 2 в Брестской и по одному в Минской и Могилевской областях. Зафиксированы 33 случая падения деревьев в Витебской и Могилевской областях. Работники МЧС и другие организации проводили работы по распиловке и уборке упавших деревьев. Пострадавших нет, ведутся восстановительные работы. А в Чернобыльской зоне отчуждения произошел масштабный лесной пожар. Ориентировочная площадь возгорания превышает 1 гектар. Огонь стремительно распространяется из-за сильных порывов ветра. Ситуация также осложняется и из-за сухой погоды. В Беларуси хотят сдержать резкие скачки цен на такси в периоды ажиотажа. Март подписал соглашение с Яндекс.Го, а один такси и такси 152. Вместе перевозчики занимают более 90% рынка. Речь идет о днях, когда машин не хватает при непогоде, крупных мероприятиях и высоком спросе. В такие моменты итоговый ценник за поездку не должен вырасти больше, чем в 3 раза. К соглашению могут присоединиться и другие диспетчеры такси. Новости компании. Трудовые коллективы белорусского металлургического завода и предприятий холдинга «Белорусская металлургическая компания» поздравляют ветеранов, тружеников тыла и всех жителей Беларуси с этим священным праздником 81-й годовщины Великой Победы. Подвиг поколений в наших сердцах. И в завершение сегодня, накануне Дня Победы, рабочий день уменьшается на 1 час для тех, кто трудится полный день. Для сотрудников с неполным графиком сокращение пропорционально. При 6-часовом рабочем дне на 45 минут, при 4-часовом рабочем дне на 30 минут. Я, Марина Максимович, хорошего дня.

Этот праздник объединяет всех нас, является символом сплоченности, отваги, невероятной силы духа и настоящей любви к Родине. С праздником вас! Здоровья, счастья, добра, процветания и мирного неба над головой! С Днем Победы!

известные композиции танцпольные, но тут уже West End постарался. Кстати, давний поклонник Дедмауса до слез был растронут тем, что Дедмаус похвалил его версию и даже разрешил все это официально выпустить. Ну а сейчас

ждем уже скоро подведение итогов розыгрыша, но вдруг кто-то пропустил вопрос, так я же с радостью повторю. Номер нашего смс-портала 9107, только здесь принимаются ответы, а то кое-кто попытался поучаствовать в игре через наши мессенджеры. Нет, ребята, вы, конечно, молодцы и ответы правильные присылали, но только смс-портал у нас участвует. А вопрос связан вот с чем, с нашей государственной символикой. Уже в это воскресенье будет отмечаться День государственного герба, флага и гимна Республики Беларусь. Мы сейчас герб наш рассматриваем. Вопрос связан с цветочками, которые изображены на гербе Республики Беларусь. Два разных цветка там присутствуют. Какие это цветы?

варианты довольно-таки разные прилетали на СМС-портал. Даже незабудку кто-то упомянул. Кто-то решил, что есть там и яблоневый цветок, и василек. Но правильный ответ изображены там клевер и лен. Хотя, действительно...

кричали. Это непорядок. Вот. Все должно быть полноценным. И похлопали. Позже свяжемся и подарок вручим. Обязательно. Абонент МТС 6051. Поздравляю с победой. Ну и на этом не все.

0: выходные. Голосуй за хиты на сайте centrfm.by. Реклама.
1: В торговом центре «Кермаш» каждый понедельник, среду и пятницу большие скидки. Скидки от 30% на ювелирные изделия, от 25% на одежду, белье, галантерею и ковры, от 20% на обувь, косметику и товары для дома, домашний текстиль, от 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш.бай», телефон 270-72-00.
0: Новый трек.

0: общей синоптической картины сегодня явно выбивается Гомель. Здесь плюс 27 и всего лишь кратковременный дождик, ну, возможно, гроза, но не так страшно. А вот в Могилеве 16, в Бресте 15, в Витебске, Гродно и Минске 12 всего лишь градусов. Еще и продолжительный сильный дождь в этих городах. Мы будем надеяться, сегодня все выльется, а завтра погода позволит нам и прогуляться, и сходить на праздничные мероприятия, и вообще порадоваться субботе.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

Новинки ефіра на центрі. Білоруський трек.

Центр FM. Заряди выходные драйвом. Каждую пятницу, субботу и воскресенье Центр FM и диджей Глеб Глебов представляют Драйв Микс. Лови в эфире

Новинки эфира на центре. Ахмед Хелми и Доппенберг. Break it. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр.ФМ в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр.ФМ». Новинки эфира на Центре. Олберт Брайт «Wild». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр.ФМ. Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. Самолет президента совершил посадку в аэропорту Внуково, сообщает БелТА. По приглашению Владимира Путина Александр Лукашенко вместе с другими высокими зарубежными гостями примет участие в торжествах в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне. Центром праздничных мероприятий станет Красная площадь в Москве, где пройдет традиционный парад победы. Затем состоится церемония возложения цветов к могиле неизвестного солдата. Планируется также встреча президента Беларуси России, на которой обсудит широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, международную повестку дня и обстановку в регионе. По возвращению в Минск Александр Лукашенко примет участие в торжественных мероприятиях, которые пройдут уже в столице. В День Победы 9 мая Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны и его филиал военно-исторический комплекс «Старая граница» предоставят бесплатный доступ для всех желающих. В этот день посетители смогут бесплатно ознакомиться с экспозициями музея. В Минске переносят трамвайное кольцо. Это делают в рамках расширения участка Долгиновского тракта от переулка Червякова в сторону Старовилинского тракта. По проекту разворотное трамвайное кольцо сначала перенесут от конечной озера ко дворцу детей и молодежи, чтобы потом после реконструкции улиц снова продлить линию на север за улицу Орловскую, но уже по Нововилинской. Минлесхоз следит за пожаром в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. На территории Беларуси огня нет, угрозы пока также нет. До границы с нашей страной 7 километров, сообщили в ведомстве. Минлесхоз внимательно следит за обстановкой в соседней стране. Новости компании. Трудовые коллективы Белорусского металлургического завода и предприятий холдинга «Белорусская металлургическая компания» поздравляют ветеранов, тружеников тыла и всех жителей Беларуси с этим священным праздником – 81-й годовщиной Великой Победы. Подвиг поколений в наших сердцах. И в завершение МВД предупредило водителей о рисках на дорогах из-за сильных дождей. Сегодня на большей части страны идут и продолжатся сильные дожди. Водителям советуют ехать медленнее, избегать резких маневров, держать дистанцию. Если ливень слишком сильный, то лучше остановиться за пределами дороги и переждать. Пешеходам важно не закрывать обзор зонтом или капюшоном, а от велосипедистов и средств персональной мобильности в такую погоду лучше отказаться. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

0: Этот праздник объединяет всех нас, является символом сплоченности, отваги, невероятной силы духа и настоящей любви к Родине. С праздником вас! Здоровья, счастья, добра, процветания и мирного неба над головой. С Днем Победы!
1: На границе

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Крис Лейк и A-Trip выпустил совместный сингл. Крис Лейк, один из самых влиятельных фигур современной танцевальной музыки, продолжает сотрудничать с молодыми талантами. Его новый партнер – многообещающий продюсер и диджей A-Trip. Премьера трека состоялась в марте во время музыкальной недели в Майами. A-Trip пережил прорывной год. Его EP Club Party 1 получил широкую поддержку. В 25-м году он впервые выступил на фестивалях Glastonbury, Coachella, IRC, Outside Lands и Last Village. Крис Лейк отметил, что давно следил за A-Trip, и его уникальный подход к продакшену сразу привлек внимание. По словам Лейк, совместная работа сложилась естественно, и они хотели создать трек, который сильно звучит в клубе, но при этом сохраняет индивидуальность.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: Встречайте первый магазин «Аутлет» от бренда «Конте». В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи «Конте» со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 8 вечера. Приглашаем на шопинг по адресу город Гродно, улица Победы, 39, здание фабрики «Конте». Подробности по телефону 8029 622 69 66.

0: прогноза погоды лекарственный препарат Альгиномакс от Академфарм.
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс. Защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
3: Сегодня теплее всего будет в Гомеле, плюс 25-27, а осадков здесь не прогнозируется, а вот в остальных городах вещания Центр ФМ ожидается небольшой дождь и немного похолодает. В Бресте плюс 13-15, в Гродно плюс 11-13, в Витебске от 10 до 12 градусов тепла, в Могилеве плюс 14-16. В столице сегодня также прохладнее, плюс 10-12, облачно и ожидается сильный дождь.
4: По материалам ресурсов.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых.

0: выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by. Реклама.
1: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
0: Белорусский трек.

присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Джошуа, Out of My Mind. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфир.

0: FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
2: Танцевальное радио.
1: Центр FM.
3: Новый трек.

Президент Беларуси Александр Лукашенко по приглашению президента России Владимира Путина совершает рабочий визит в Российскую Федерацию. Александр Лукашенко вместе с другими высокими зарубежными гостями примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных годовщине Победы в Великой Отечественной войне. По традиции, центром праздничных мероприятий в российской столице станет Красная площадь, где пройдет парад Победы. Также гости праздника возложат цветы к могиле неизвестного солдата. Общенациональная минута молчания пройдет в Беларуси 9 мая в 12:00. Скорбным эхом удары метронома и мелодии.

мелодии реквиема прозвучат в эфире ТВ и радио. На улицах и площадях во всех храмах дадут колокольный набат. На улицах прозвучают сигнальные гудки, в некоторых местах приостановится движение. Сохраняется угроза трансграничного пожара на юге Беларуси. В 30 метрах от границы Беларуси полыхает лес в Украине. Ведомства обратили внимание, это не пожар из зоны отчуждения, о котором сообщалось ранее, а другое возгорание. Работники лесного хозяйства следят за ситуацией. В деревне Гай Могилевского района около мемориала батальона милиции проходит масштабное мероприятие, приуроченное ко Дню Великой Победы. Дети и взрослые знакомятся с выставками техники и вооружения, участвуют в увлекательных викторинах и конкурсах, отправляют письма настоящей полевой почте, лакомятся ароматной солдатской кашей. Хозяйство Могилевской области передали 55 новых комбайнов. Ключи от машин получили механизаторы, которым уже в эту уборочную предстоит работать на новой технике. Комбайны закуплены за счет средств областного бюджета. Новости компании. Трудовые коллективы Белорусского металлургического завода и предприятий холдинга «Белорусская металлургическая компания» поздравляют ветеранов, тружеников тыла и всех жителей Беларуси с этим священным праздником – 81-й годовщиной Великой Победы. Подвиг поколений в наших сердцах. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

Этот праздник объединяет всех нас, является символом сплоченности, отваги, невероятной силы духа и настоящей любви к Родине. С праздником вас! Здоровья, счастья, добра, процветания и мирного неба над головой. С Днем Победы!

Пой, гармоника, вьюге назло, заплутавшее счастье. Зови мне в холод.

услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Кьюра RDY. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Маленький эфир.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
0: Новый трек.

0: прогноза погоды, лекарственный препарат Альгиномакс от Академфарм.
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс. Защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
3: Сегодня теплее всего будет в Гомеле, плюс 25-27, а осадков здесь не прогнозируется, а вот в остальных городах вещания Центр ФМ ожидается небольшой дождь и немного похолодает. В Бресте плюс 13-15, в Гродно плюс 11-13, в Витебске от 10 до 12 градусов тепла, в Могилеве плюс 14-16. В столице сегодня также прохладнее, плюс 10-12, облачно и ожидается сильный дождь.
4: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр FM.

0: Реклама.
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
3: Белорусский трек.

0: нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка.
1: Новинки эфира на центре.
0: Лили Палмер и Армин Ван Бюрен. Айгири. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Мэдикс, Оли Джеймс и Ханна Лейн. Трансмиссион. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзивов.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Танцевальное радио.
1: Центр FM.
3: Новый трек.

0: Новости.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко по приглашению президента России Владимира Путина совершает рабочий визит в Российскую Федерацию. В рамках визита запланирована двусторонняя встреча президентов Беларуси и России. Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят вопросы сотрудничества, международную повестку дня и обстановку в регионе. По возвращении в Минск Александр Лукашенко примет участие в торжественных мероприятиях ко Дню Победы. Президент Беларуси направил поздравления Папе Римскому Льву XIV по случаю первой годовщины торжественного начала его понтификата. В своем обращении Александр Лукашенко отметил миротворческую роль нынешнего папы в современном мире, а также усилия Святого Престола, направленные на дислокацию кризисных ситуаций, примирение сторон и подтверждение безусловной ценности человеческой жизни. Глава государства пожелал Папе Римскому долголетия, стойкости духовных сил и успехов в высокой миссии. Белорусская теннисистка Арина Соболенко стартовала в своем выступлении на престижном тысячнике в столице Италии со второго раунда, который преодолела без особого труда. Первая ракетка мира встретилась с чешкой, чемпионкой Ролан-Гаррос 2021 года и Уимблдона 2024. Тем не менее, Терригали не сыграли в пользу соперницы, которая недавно отпраздновавшая 28-летие теннисистка ограничила лишь 5 геймами 6-2, 6-3.

Данным предприятием биотехосмотра в апреле было выдано чуть более 185 тысяч разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении, информирует Белта. Особое внимание уделили проверке электромобилей. По итогам контрольно-диагностических работ у 392 электромобилей выявили 33 неисправности. Автовладельцы активно пользуются цифровыми сервисами для получения разрешений на допуск через единый портал электронных услуг «Е-послугам». Данной возможностью воспользовались более 5 тысяч человек. В День Победы коммунальные службы Минска перейдут на усиленный режим работы, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование городской инфраструктуры и оперативно устранять возможные аварии, сообщает Министерство жилищного коммунального хозяйства. Для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации подготовлены 30 бригад общей численностью 109 человек. Новости компании. Трудовые коллективы Белорусского металлургического завода и предприятия холдинга «Белорусская металлургическая компания» поздравляют ветеранов, тружников тыла и всех жителей Беларуси с этим священным праздником – 81-й годовщиной Великой Победы. Подвиг поколений в наших сердцах. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

0: Этот праздник объединяет всех нас, является символом сплоченности, отваги, невероятной силы духа и настоящей любви к Родине. С праздником вас! Здоровья, счастья, добра, процветания и мирного неба над головой! С Днем Победы!
1: В походах наших, в боях с врагами, долго будут люди петь.

тебя за то, что ты дал мне закурить. Давай закурим, товарищ, по одной. Давай закурим.

ты дал мне закурить.

Всем музыкальный привет! Здесь Кирилл Таргонский. Крис Лейк и A-Trip выпустил совместный сингл. Крис Лейк, один из самых влиятельных фигур современной танцевальной музыки, продолжает сотрудничать с молодыми талантами. Его новый партнер – многообещающий продюсер и диджей A-Trip. Премьера трека состоялась в марте во время музыкальной недели в Майами. A-Trip пережил прорывной год. Его EP Club Party 1 получил широкую поддержку. В 25-м году он впервые выступил на фестивалях Glastonbury, Coachella, IRC, Outside Lands и Last Village. Крис Лейк отметил, что давно следит за A-Trip, и его уникальный подход к продакшену сразу привлек внимание. По словам Лейк, совместная работа сложилась естественно, и они хотели создать трек, который сильно звучит в клубе, но при этом сохраняет индивидуальность.

заряди выходные драйвом! Каждую пятницу, субботу и воскресенье Центр ФМ и диджей Глеб Глебов представляют Драйв Микс. Лови в эфире

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
3: В торговом центре «Кермаш» каждый понедельник, среду и пятницу большие скидки. Скидки от 30% на ювелирные изделия, от 25% на одежду, белье, галантерею и ковры, от 20% на обувь, косметику и товары для дома, домашний текстиль, от 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш.бай», телефон 270-72-00.

0: субботу во всех городах вещания Центра ФМ пройдут дожди. В Гродно, Витебске, Гомеле, Могилеве от плюс 7 до плюс 9, в Бресте до плюс 12, в столице плюс 9, осадки. Пусть этот день пройдет с благодарностью.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
3: Кстати, по 31 июля проходит традиционная акция «Белгосстрах детям». Часть взносов от договоров страхования от несчастных случаев и заболеваний «Белгосстрах» направит на развитие учебных и спортивных учреждений.
5: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

0: просто прекрасная музыка в эфире, это Центр ФМ, как всегда, другой просто-напросто не держим, 16:30 на часах, и как всегда тебе волшебной яркой солнечной пятницы, невзирая на то, что происходит за окном, пусть в твоем доме или в салоне авто всегда светит солнце, благодаря в том числе и Центр ФМ и нашей музыке. Привет огромный, ровно в 5 встречаемся в Центр ФМ ТОП 20, не пропусти двадцатку самых горячих, лучших, ярких хитов недели именно в ней, ну и конечно в ближайшие минуты начинаем к ней готовиться, разминаться под музыку Бенни Беназии. The Disco Boys с нами. И прекрасный трек Hurricane от Мартин Гаррикс. Его ждем после новостей в эфире. Центр ФМ, как всегда, лучшая музыка для тебя.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – мгновенная онлайн-лотерея «Белбет».

0: 31. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко по приглашению президента России Владимира Путина совершает рабочий визит в Российскую Федерацию. Самолет белорусского лидера сегодня совершил посадку в аэропорту Внуково. Александр Лукашенко вместе с другими высокими зарубежными гостями примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных годовщине победы в Великой Отечественной войне. 9 мая в 12:00 память погибших в Великой Отечественной войне.

отечественной войне почтит общенациональной минутой молчания. В эфире ТВ и радио, в воинских коллективах, на улицах, площадях и других общественных местах страны скорбным эхом прозвучат удары метронома и мелодии реквиема. В это же время в храмах будет дан колокольный набат, а в транспорте прозвучат сигнальные гудки. В некоторых местах приостановится движение. По Минску проехал трамвай Победы. Пассажиры исполняли любимые песни военных лет. На праздничное оформление трамвая с песнями военных лет проехали по маршруту «Зеленый луг» улиц Козлова. Ветераны, школьники. Он сделал несколько остановок в пути. На каждый выходили ребята, чтобы возложить цветы к мемориальным доскам в честь героев Великой Отечественной войны. Председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко и депутаты возложили цветы к братской могиле в парке челюскинцев в Минске. Воспоминания и мысли о главном звучат всюду. Алые розы легли и к подножию стелы «Минск – город-герой». Посол Беларуси Сергей Малиновский встретился с президентом Сербии. Собеседники обсудили актуальное состояние и перспективы дальнейшего развития отношений между Беларусью и Сербией с акцентом на экономической и гуманитарной сферах. Новости компании. Трудовые коллективы Белорусского металлургического завода и предприятия холдинга «Белорусская металлургическая компания» поздравляют ветеранов, тружеников тыла и всех жителей Беларуси с этим священным праздником – 81-й годовщиной Великой Победы. Подвиг поколений в наших сердцах. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

0: Этот праздник объединяет всех нас, является символом сплоченности, отваги, невероятной силы духа и настоящей любви к Родине. С праздником вас! Здоровья, счастья, добра, процветания и мирного неба над головой! С Днем Победы!
1: Когда в кругу друзей мы вспоминаем о годах нашей жизни боевой, один из первых тостов поднимаем мы за здоровье почты полевой.

0: когда приходит почта полевая, солдат теплом далеким обогрет. Когда приходит почта полевая, солдат теплом далеким обогрет. Кто был на фронте, на переднем крае, тот оправдает и поймет бойца, который смерти пули презирая, готов плясать при виде песнеца. Морозом и жарою опаленный, 4 года шел войной боец, а следом фронтовые почтальоны несли приветы от родных сердец. А следом фронтовые почтальоны несли приветы от родных сердец. В селе далеком плачет мать от счастья, узнав, что сын здоровый и живой. Ей эту весть сквозь битвы и ненастья приносит треугольник полевой. Бегут года, но мы не забываем о верном друге жизни фронтовой. И тост, друзья, с любовью поднимаем мы за здоровье почты полевой.
1: С Днем Победы! Центр FM.

0: движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Арина Соболенко вышла в 1/16 финала грунтового турнира категории WTA 1000 в Риме. Белоруска начала выступление сразу со второго круга. В своем стартовом матче она встречалась с чешкой Барбарой Крейчиковой и победила в двух партиях 6-2, 6-3. Следующей соперницей первой ракетки мира станет румынка Сарана Кирстя. Этот матч состоится завтра. Роналду за сутки потерял 18 миллионов подписчиков. После масштабной авточистки ботов популярной соцсети число сократилось до 666 миллионов. Но несмотря на это, Роналду остается самым популярным человеком в соцсетях, хотя и потерял эти 18 миллионов подписчиков. Для сравнения, это больше всего населения Португалии. Пострадал и Лионель Месси. Минус 8 миллионов в его аудитории соцсети. Найдена работа мечты. Один из ведущих американских телеканалов заплатит 50 тысяч долларов тому, кто посмотрит все матчи чемпионата мира по футболу, который пройдет этим летом. Главное условие – просмотр всех матчей в прозрачной студии на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Там будет 4К-телевизор, удобное кресло и снеки. Во время каждого матча нужно делиться своим мнением и эмоциями и публиковать посты в соцсетях. За 39 дней счастливчик должен просмотреть 104 матча. Отбор кандидатов начнут 17 мая. Податься может любой, вне зависимости от национальности. Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении! На Центр ФМ.

0: Но за другом всегда только самая прекрасная музыка. Убеждаться в этом можно бесконечно много и бесконечно долго. Вот и сейчас для тебя тоже суперхит, прекраснейший хит. Называется Addicted to Bass. Это Dom Dolla. Именно он поучаствовал. Это звездный австралийский диджей и музыкант. Подарил нам такую радость. Ну, вернее, подарил свою версию прекрасного хита. 16.49 на часах. А это означает, что через 10 с небольшим минут мы откроем наш Центр FM Топ 20. Радио 20-очка пристанет в уже наилучшем виде. Так что настраивайся и встречаю ее в ближайшие минуты вместе с нами Silky Chicane и хит под названием Don't Give Up. Золотые слова, произнесенные когда-то Брайаном Адамсом, актуальны совершенно всегда.
1: Центр FM.

0: выходные. Голосуй за хиты на сайте centrfm.by. Реклама.
1: Встречайте первый магазин Outlet от бренда Conte. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи Conte со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 8 вечера. Приглашаем на шопинг по адресу город Гродно, улица Победы, 39, здание фабрики Conte. Подробности по телефону 8029-622-69-66.
0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай. Белорусский трек.

0: Ну вот он, Вен, пока. Пока-пока, мы говорим Вен, пока. И это все случается действительно пока. Скоро встретимся с ним вновь. Он трек отличный, поэтому появится здесь. Ну а дальше 20 отличных хитов. Ждем, встречаем и открываем ими вечер. Вечер на Центр ФМ. Пятница, ведь как-никак она должна быть яркая и лучшая в мире музыки. А именно в нее, в мир музыки, я предлагаю погрузиться и в пятницу в ближайшие минуты. Именно в наш Центр ФМ ТОП-20. Радио 20-очка. Она появится здесь буквально после прогноза погоды.
1: Погода на Центр ФМ.
2: Партнер прогноза погоды — лекарственный препарат Альгиномакс от Академ Фарм.
3: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс. Защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академ Фарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академ Фарм. Реклама.
2: В субботу во всех городах вещания Центра ФМ пройдут дожди. В Гродно, Витебске, Гомеле, Могилеве от плюс 7 до плюс 9, в Бресте до плюс 12, в столице плюс 9, осадки. Пусть этот день пройдет с благодарностью.
5: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Встречай выходные правильно. Центр FM представляет. Центр FM ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centrfm.by.
1: Так. Ну, я прям соскучиться успел после каникул. Он снова появляется в эфире. Наш Центр ФМ ТОП-20. Очередной огромный музыкальный привет летит тебе от Центра ФМ. Лови и встречай его. Добро пожаловать в обновленную радио двадцаточку. Чарт лучшей любимой музыки, которую выбираешь только исключительно ты. Я напомню, встречаемся трижды в неделю. Пятница, 5 вечера. Прямой эфир. А по субботам, по воскресеньям мы также слушаемся в радио двадцатке в режиме повтора для того, чтобы сделать выходные ярче и приятнее. Ну и, конечно, самое главное, что мы здесь делаем, мы подводим музыкальные итоги и выбираем любимый хит, хит недели, так его называем и, конечно, с удовольствием слушаем. В ближайшие 2 часа я познакомлю тебя с тем, как распределились места в нашем параде звезд на этой неделе, ну и о главном напомню, на расстановку сил в радио двадцатке влияешь только и ты, и исключительно голосуй за любимые треки на сайте centrfm.by. Заглядывай туда в удобное для тебя время, не стесняйся ни в коем случае, действуй. Меня зовут Глеб Глебов, тебе хорошего настроения, приятного прослушивания. Поехали!
0: Центр FM ТОП-20.
1: Ну, конечно, сегодня у нас много изменений. За эти 2 недели многое произошло, многое случилось. Не досчитались мы сегодня сразу 2 суперхитов. Один из них — это прекрасный All I Know от британцев Rudimental и Khalid. Да, отныне с удовольствием слушаем его в эфире, но не в радио двадцатке лучших любимых. Конечно, ты можешь вернуть хит, просто-напросто поддержав его лайком все там же на Центр FM By. Если есть такое желание, то возвращай его в радио двадцатку, действуй. И еще одна потеря в виде Jump. Да, тот самый суперхит от команды Blackpink, который у нас звучит в версии Кэшмир. Отныне он также звучит в эфире от Центр FM, но не участвует в Центр FM ТОП-20. Но есть ведь и обновление.
0: Это Центр FM ТОП-20.
1: Об обновлениях чуть-чуть попозже, а пока давай-ка по порядку. Номер 20. Сегодня это Джон Саммит. В прошлом месяце артист выпустил свой 2-й студийный альбом Controlscape сразу на 2 лейблах Hispers Only и Darkroom Records. Очень любопытная пластинка. Она представлена как широкий портрет жизни артиста за последние несколько лет и объединяет различные направления. Это хаос, это элементы дабстеп, драм-н-бейс, мелодичные стили. Там прекрасно сочетаются и уже вживаются и крупномасштабные гимны танцевальной музыки, рассчитанные на большие площадки, и более интимные треки для камерных клубов. Всего в альбом вошло 13 треков. Среди самых обсуждаемых это, конечно, совместка All The Time, The Chainsmokers, латиноамериканские ритмы с Chica 305, Sfeat и вокальные партии от Julia Wolf, песня With Me. Есть что послушать, альбом обязателен к прослушиванию, но у нас же в Центр FM ТОП-20 участвует Crystallized от John Sam. Увы, сегодня это падение недели. Да еще какое! 6 пунктов вниз, и в итоге Crystallized оказывается только лишь на 20-м месте.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 20-е место.

0: Unforgettable. Немного модного афро-хауса от бразильской суперзвезды диджеинга Алука. Да, он большой молодец, он взял и доказал. А вот и так я могу, что называется, и бигрум писать, и вот такую вот приятную для уха, и, конечно, для тела музыку. Танцуй или слушай вместе с Алук, вместе с Центр FM ТОП-20, который мы продолжаем. Добро пожаловать в мир топовой музыки, и, естественно, именно с ней мы двигаемся вперед. Радио 20-очка, и идем дальше к 18-й позиции. Через несколько мгновений здесь совершенно свежая попытка. Confession. Еще одна музыкальная красота. На этот раз от проекта DOD. Свой старт с 18-й строчки сегодня. Трек берет.
1: ТОП-20. Реклама. Зіка представляє нову колекцію ювелірних упригаженняў «Яскрава». У колекцію упригаженні са срэбра, натхнённыя роднымі сімвалами. «Яскрава» – гэта сучасны погляд на беларускую жанчыну. Яна з упэўненасцю глядзіць у будучыню і з пяшчотай ставіцца да сваёй радзімы. «Яскравае маё жыццё, яскравая я». Падрабязней на сайте zika.by і па телефону 8029-324-6666.
2: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
1: Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. 18 место.

0: слушаешь Центр FM ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Ох, и красиво же было только что, ну не правда ли? Confession, свежее попадание. Так называется этот суперхит от проекта D.O.D. Сегодня свой старт в нашей радио двадцатке лучших и любимых он берет с 18-й строчки. Естественно, основательно рассчитывая на твою поддержку, которую всегда можно оказать все там же, на центре FMBI, где ты и оказывал или оказывала его эту самую поддержку-то за Confession. Голосуй и поддерживай этот хит или любой другой. Например, Where is my husband от Дэвида Гетта. У него сегодня 17-я строчка. А, кстати, недавно артист заявил, что в ближайшем будущем он не планирует выпускать новые альбомы. Да, вот так он полагает, что в эпоху стриминга они слишком быстро стареют. По словам звезды, когда артист выпускает сразу 15 песен, люди слушают их залпом в течение недели, после чего альбом уже считается старым. А стриминговые платформы отдают предпочтение тем, кто выпускает контент постоянно. В итоге, выпуская по одному синглу каждые несколько недель, Гетта остается в плейлистах «Новинки пятницы» и рекомендациях «Круглый год». А, немного проще и дешевле сфокусировать все внимание аудитории и бюджет на одном хите, чем распыляться на 10-12 треков, заявляет Гетта. Интересно также, артист отметил, что сейчас в его музыке начинается совершенно новый цикл. Он планирует меньше использовать сэмплы из старых хитов и сосредоточиться на полностью оригинальном звучании. Вот такие вот интригующие новости для тебя. Ну а тем временем, Where is my husband Дэвида Гетта теряет сразу 5 пунктов и сегодня оказывается только на 17-й строчке списка.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 17 место.

0: Don't Give Up, он здорово звучал много лет назад в оригинальной версии. Здорово он звучит и сегодня в обновлении от Silk. Ну и, конечно, авторы оригинала Chicane и Bryan Adams. Don't Give Up, сегодня плюс две строчки. Не сдаются артисты и молодцы. Что тут добавить? 16 место сегодня от Don't Give Up. Ну а мы мчимся дальше, продолжая нашу двадцатку лучших любимых.
1: Center FM Top 20 с Глебом Глебовым.
0: Я напомню, в Центр FM Top 20 мы встречаемся каждую пятницу в 5 вечера в прямом эфире. Мы слушаемся по субботам и по воскресеньям. И именно здесь мы выбираем лучшие хиты по твоему мнению и по версии Центр FM. Мчимся дальше, и прежде чем перебраться к очередной пятерке хитов, давай будем вспоминать расстановку сил в двадцатке с 20-й позиции по 16-ю.
1: Номер 20.
0: И открыли список лучших сегодня суперхитом Crystallized. Яркий и солнечный от John Summit. Увы, это падение недели. Минус 6 пунктов и только 20-й номер чарта.
1: Номер 19.
0: А это уже Alok. Это его Unforgettable. И у него сегодня 19-й номер.
1: Номер 18.
0: Новинка чарта, покоряющая танцполы мира, Confession от проекта D.O.D. Сегодня это 18-й номер списка, и это только начало.
1: Номер 17.
0: И еще больше солнца тебе в динамике от Дэвида Гетта, Хейпатон и Рай. Where is my husband? 17-й номер списка.
1: Номер 16.
0: Ну и наконец, вот она, 16-я позиция чарт Центра FM Top 20. Это Chicane, это Bryan Adams и, конечно, Silk, который обновил классику. Don't Give Up называется этот суперхит.
1: Претенденты.
0: И, безусловно, время претендента. Пара слов о тех музыкальных героях, которые пока не в списке топ-20, но желают в него залететь. Я напомню, что именно благодаря им и обновляется радио «20-ка лучших любимых», и снова танцы и прямо сейчас появятся. Именно такой суперхит под названием «Control» подарили нам Afrojack, тот самый знаменитый диджей и прекрасный проект «Lucas и Stevie», предпочитающий тоже писать танцевальную музыку. Они объединили усилия, и то, что у них вышло, появится в эфире прямо сейчас. Тебе на оценку. Заценивай и голосуй за хит «За Control» на сайте centrfm.by, конечно, при условии, что он тебе понравился.
1: Center FM Top 20.

0: Новости.
1: Президент Беларуси направил поздравление папе Римскому Льву XIV по случаю первой годовщины торжественного начала его понтификата. В своем обращении Александр Лукашенко отметил миротворческую роль нынешнего папы в современном мире, а также усилия Святого Престола, направленные на дислокацию кризисных ситуаций, примирение сторон и подтверждение безусловной ценности человеческой жизни. Глава государства пожелал папе Римскому долголетия, стойкости, духовных сил и успехов в высокой миссии. Ивана Соловьянова, ветерана Великой Отечественной войны, поздравили в преддверии Дня Победы. Несмотря на почетные 100 лет, встречает гостей сам и при полном параде. На кителе ордена Красной Звезды и Отечественной войны, медали за отвагу, за боевые заслуги. Боевой путь начал еще подростком, помогал партизанам, а позже был участником операции «Багратион» и наступления на Кёнигсберг. Нацбанк планирует снизить ставку рефинансирования. Ближайшее заседание Правление Нацбанка намечено на июнь. На нем планируют рассмотреть данный вопрос. Снижение ставки даст дополнительный импульс к снижению процентных ставок на кредитно-депозитном рынке. Уже сейчас наблюдается плавная динамика снижения ставок, прежде всего по кредитам для юрлиц. Окончательное решение по уровню снижения пока преждевременно, но вероятные варианты на 25 либо 50 базисных пунктов. В центре Минска 9 мая ограничат движение самокатов и велосипедов. Основные праздничные мероприятия в Минске пройдут на площади Победы и возле Дворца спорта. Для того, чтобы обеспечить общественную безопасность, будут работать пункты пропуска. Подъезд к КПП на шеринговых самокатах технически ограничат. Для пожилых людей, гостей с детьми и граждан особой категории организуют проход через КПП с оранжевым навесом. Центр мониторинга общественной безопасности будет работать в усиленном составе. Задействуют группы по противодействию дронам. Запланировано дежурство спасателей, медиков. Пробная перепись населения в Беларуси пройдет в октябре 2027 года. Для этой цели избраны Бобруйск и Бобруйский район. Специалисты планируют опросить около 15 тысяч человек. Опрос будет проводиться непосредственно с использованием электронных планшетов для обеспечения точности и скорости обработки информации. Одномоментно на всей территории Беларуси будет запущен прототип интернет-переписи, которую каждый желающий сможет протестировать. Новости компании. Только по 31 мая в Зика украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой 25%. Зика – ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. Трудовые коллективы Белорусского металлургического завода и предприятий холдинга «Белорусская металлургическая компания» поздравляют ветеранов, тружеников тыла и всех жителей Беларуси с этим священным праздником – 81-й годовщиной Великой Победы. Подвиг поколений в наших сердцах. Я Александра Ашанова. Хорошего вечера.

самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. 15 место.

0: слушаешь Центр FM ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Это Центр FM ТОП-20, радио двадцатка лучших любимых хитов недели. Прямо сейчас в эфире, а только что с нами Фейз и Сад, Джоэл Кори и Эйбл Флинн, и у них плюс один пункт. В итоге 15-й номер на этой неделе, что, несомненно, здорово. Далее мчимся и встречаем 14-ю строчку. Это прекрасная команда Shoes. В эти дни глобальный мировой тур коллектив Ecstasy Live перемещается из Европы в США. После оглушительного успеха в Европе в феврале и марте этого года дуэт объявил о расширении географии. И вот уже в июне артисты дадут свой первый в истории живой концерт в Нью-Йорке. Это будет не просто диджей-сет, это будет полноценное шоу с живыми инструментами и хором. Основатели шоу Set Service и Джек Мэддин теперь выступают не вдвоем, а с целой группой. Это позволило им перенести студийную магию альбома коллектив Экстази на сцену. Музыканты называют свою дебютную пластинку документом последних 5 лет своей жизни. А в ней они намеренно отошли от коммерческого хаоса в сторону более глубокого, человечного звучания с элементами фанка и даже психоделики. Only You — один из таких суперхитов в нашем списке лучших любимых. Сегодня он 14-й.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 14-е место.

0: Реклама. Один ролик. Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5100-600. Автосеть. За шинами к нам.
1: Это Центр-ФМ ТОП-20. Двадцатка самых горячих хитов недели. 13-е место.

0: вот, если нам немножко не хватает природного тепла, лови вот такое музыкальное. Age of Desire, яркий, солнечный и, несомненно, летний хит от Jonas Blue. Сегодня это чертова дюжина. Кстати, 5 позиций за последнее время потерял этот хит. В нашей радио двадцаточке лучших любимых пора бы повышать позиции. Повышать самые пункты можешь только ты, исключительно голосуя на сайте centrafm.by. Поддерживай лайком любимую музыку и любимых артистов, включая и Jonas Blue. Дальше мчимся и дальше слушаем музыку под названием Lose My Mind. Дон Толивер, Доджа Кэт. Они молодцы, они не сдаются. У них плюс 3 пункта и 12 номер списка.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 12 место.

0: Этот код не подобрать. Его можно только услышать.
1: Белорусские женщины.
0: Имя за именем. Судьба за судьбой.
1: Проект «Код Ефросиньи» на Центр-ФМ.
2: Реклама.
0: Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.
2: Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр ФМ ТОП-20. 11 место.

0: слушаешь Центр FM ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Итак, вот она, еще одна наша новиночка. I Can't Wait. Танцевальная ностальгия от Боба Синклара и проекта Кайза. Именно они переосмыслили классику команды New Shoes. Легенда французского хауса Боб Синклар снова подтвердил свой статус мастера солнечных хитов и в марте текущего года представил нам долгожданную коллаборацию с канадской певицей Кайза. Трек под названием I Can't Wait. Работа стала не просто очередным клубным синглом, а ярким трибьютом поп-культуре 80-х. В основе этого прекрасного релиза лежит одноименная песня группы New Shoes 86-го года. Оригинал в свое время звучал в чартах, причем покорил чарты благодаря своему узнаваемому басовому рифу и минималистичному груву. Синклар же, известный своей любовью к диско-эстетике, бережно сохранил скелет оригинала, тот самый культовый проигрыш и духовые секции, но накачал их современным хаус-ритмом и объемом, превратив трек в идеальное топливо для летних террас. Выбор вокалистки стал ключевым фактором успеха Кайза, которая прославилась на весь мир хитом «Hideaway», помнишь его? Идеально вписалась в стилистику. Ее голос обладает той же легкостью, энергией, что и оригинальный вокалист Валери Дэй, но добавляет треку современной дерзости. Критики уже отметили, что химия между продюсерским чутьем Синклара и харизмой певицы сделала этот ремейк одним из самых органичных в текущем году. В итоге Боб Синклар красавчик. На фоне общего тренда на мрачную электронику он продолжает гнуть линию позитивного легкого хауса. I Can't Wait — это пример того, как нужно работать с классикой, а не просто копировать, а переосмыслить, сохраняя душу и оригинала для нового поколения слушателей. Итак, тот самый I Can't Wait в списке лучших и любимых на этой неделе берет свой старт с 11 строчки, ну и, конечно, как никогда рассчитывает на твою поддержку. Заглядывай на Центр FM Buy, голосуй за Боба Синклара, и все будет в полном порядке.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым.
1: Ну а мы продолжаем, и мы с тобой ровненько на середине пути нашего Центра FM ТОП-20. Горячая десятка суперхитов ждет нас впереди, естественно, только лучшие твои любимые треки. Перед этим лишь давай будем вспоминать расстановку сил с 15-й позиции по 11-ю.
0: Номер 15.
1: Мощный, танцевальный и жутко красивый. Три в одном. Phases — это Джоэл Кори. У него номер 15 на этой неделе.
0: Номер 14.
1: А вот 14-я позиция списка отправляется в Австралию. Именно там проживают и творят Shoes. Правда, сейчас находится в турне в Америке, в США. Only You, хит 14-я строчка чарта.
0: Номер 13.
1: И снова музыкальное лето в твоих динамиках. Age of Desire. Это Jonas Blue. И это чертова дюжина. 13-й номер.
0: Номер 12.
1: Lose My Mind. Don't Oliver. Doja Cat. Им сегодня достается 12-й номер списка.
0: Номер 11.
1: Ну и вот, наконец, она наша красота, наша новинка. Боб Синклар, Кайза и I Can't Wait. Именно сегодня он стартует в Центр FM ТОП-20 сразу с 11 строчки.
0: Претенденты.
1: Естественно, о них мы не будем забывать, о претендентах в Центр FM ТОП-20, потенциальных участниках чарт, которые с твоей легкой руки по твоему решению могут превратиться в действующих. Слушать будем прекрасный трек под названием «Give Me Some Time». Это Bingo Players, еще одна звездная команда артистов, в первую очередь занимающихся, конечно же, танцевальной музыкой. Она появится здесь прямо сейчас, как раз тебе на оценку. Если трек нравится, других вариантов я просто не рассматриваю и не вижу, и не представляю. Так Так вот, если нравится, заглядывай на Центр.фм.бай, наш официальный сайт, где ты можешь и слушать музыку, и поддерживать ее лайком. И голосуй за Bingo Players, а именно Give Me Some Time. Может быть, на следующей неделе уже они также пополнят копилку лучших из лучших.
0: Центр.фм. ТОП-20 с Глебом Глебовым.

0: ТОП-20. Погода на Центр-ФМ.
1: В субботу во всех городах вещания Центр-ФМ пройдут дожди. В Гродно, Витебске, Гомеле, Могилеве от плюс 7 до плюс 9. В Бресте до плюс 12. В столице плюс 9. Осадки. Пусть этот день пройдет с благодарностью.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Встречай выходные правильно. Правильно. Центр FM представляет. Центр FM ТОП-20. Горячая двадцатка любимых, настоящих, топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by.
1: Ну вот, совсем коротенький перерыв, и мы снова возвращаемся в Центр FM ТОП-20. Я приглашаю тебя в чарт лучших и любимых топовых, не иначе как, хитов недели, в котором мы встречаемся каждую пятницу, ровно в 5 вечера. Не забывай, пожалуйста. Ну, а кроме прочего, мы встречаемся по субботам, по воскресеньям, именно здесь, Центр FM ТОП-20. Мы подводим музыкальные итоги, мы выбираем самый любимый хит, его слушаем, радуемся его автору, ну и, конечно, получаем удовольствие. Здорово проводим время. Один час и узнаем, кто же сегодня возглавляет радио двадцатку лучших, а пока прям по курсу, естественно, топ-10 самых горячих треков недели. Так что оставайся, делай погромче и настраивайся получать только исключительно удовольствие. Меня зовут Глеб Глебов. Время встретить 10 номер списка.
0: Это Центр FM ТОП-20.
1: И здесь все просто. Это Disco Lines и это Tinashe. В конце марта они покорили I Hate Radio Music Awards 2026. Да, их совместный хит No Broke Boys официально признали лучшей танцевальной песней года. Церемония вручения наград стала знаковой для обоих артистов. Когда со сцены объявили победителя, зал прям взорвался овациями. Трек No Broke Boys, ставший вирусным гимном свободы, уверенности, он обошел серьезных конкурентов, подтвердив статус Disco Lines как одного из главных хитмейкеров современности. Для Tinashe же эта победа стала особенно эмоциональной. Принимая статуэтку, певица не скрывала чувств. Это моя первая награда такого уровня, и то, что мы получили ее именно за этот трек, кажется судьбоносным. No Broke Boys — это настоящая ракета, которая просто унесла нас в космос, поделилась звезда со сцены. Тот самый No Broke Boys сегодня открывает для нас топ-10 списка лучших любимых. Правда, у него минус 4 пункта.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 10 место.

0: Enjoy the Silence. Прекраснейшее обновление легендарного суперхита. Обновление Дона Диабло. На этой неделе это 9-й номер. Сильно потерял хит на этой неделе. За последнее время 4 строчки минус. И вот, увы, только номер 9 на данном этапе в нашем Центре FM Top 20, который мы продолжаем, в который я тебя с удовольствием приглашаю. И не просто слушать, а еще и участвовать. Не забывай поддерживать любимую музыку лайком. Все там же на нашем официальном сайте centrefm.by. Заглядывай туда в любое удобное для тебя время. Ни в коем случае не стесняйся. Но мы продолжаем на носу. Впереди, в ближайшие минуты, 8-я позиция списка. И это Wait So Long. Это Swedish House Mafia. У них плюс один.
1: Топ 20. Реклама.
2: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
3: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
2: Подходит.
4: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
5: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
6: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
1: Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. 8-е место.

0: слушаешь Центр FM ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Swedish House Mafia, звездное трио из Швеции, танцевальное трио с суперхитом Wait So Long. Это восьмой номер нашего списка Центра FM ТОП-20. Одна строчка плюс на этой неделе, и это уже здорово. Но можно, конечно, еще. А почему бы и нет? Поддерживай лайком, голосуй за любимую музыку и двигайся дальше вместе с нами. Встречаем седьмую позицию, и это настоящие суперхиты Satisfaction Skunk от Fatboy Slim. Ну и, конечно же, легенда Rolling Stones. На этой неделе, кстати, звезды посетили торжественное мероприятие с красной ковровой дорожкой в Бруклине. Оно было посвящено выходу 25-го студийного альбома команды Rolling Stones, ставшим, кстати, продолжением их релиза, получившего премию Грэмми в 23-м. Сборник из 14 треков дебютирует 10 июля, когда Мик Джаггер, Кит Ричардс и Ронни Вуд отметят 64-ю годовщину группы, которая стала одной из самых успешных в мире. На вечеринке по случаю выхода нового альбома The Rolling Stones артисты прошлись по красной дорожке, попозировали фотографам и дали не одно интервью. Satisfaction Skunk — симбиоз двух суперпроектов Fatboy Slim и Rolling Stones. Сегодня этот суперхит прибавляет 4 пункта и оказывается на 7-й позиции Центр FM ТОП-20.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 7-е место.

Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. Шестое место.

0: слушаешь Центр FM ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Итак, это Джеймс Хайп, это его Behavior, это еще один прекрасный хит, который почему-то основательно сдал на этой неделе. Минус 4 пункта у Behavior. В итоге Джеймс Хайп удостоен только 5-й позиции, а на прошлой неделе я ведь был достоин серебра списка. Голосуй за песни на Центр FM By и, конечно, поддерживай их авторов. Не забывай это делать. Действуй!
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым.
1: С тобой позади еще одна пятерка хитов. Будем готовиться встретить уже и топ-5 нашего списка лучших из лучших. И перед этим, как и обычно, традиционно, давай-ка отмотаем время немного назад и будем вспоминать, кто разместился сегодня в нашей радиодвадцатке с 10-й позиции по 6-ю.
0: Номер 10.
1: Это Disco Lines, это Ты и наш, это No Broke Boys. И это хит, который открыл топ-10 на этой неделе. Прекрасный хит.
0: Номер 9.
1: Ну, а это мега узнаваемый Enjoy the Silence. Классика у нас в эфире в обновлении. Дон Диабло как следует потрудился над ним и сегодня удостоен 9-й позиции.
0: Номер 8.
1: Номер 8 списка Центр FM ТОП-20. Это красота под названием Wait So Long. Это музыкальный привет из Швеции. Именно там творит и проживает звездное трио Swedish House Mafia.
0: Номер 7.
1: Fatboy Slim и команда Rolling Stones, их Satisfaction Skank. У них сегодня 7-й номер.
0: Номер 6.
1: Номер 6 списка Центр FM ТОП-20. Это еще одно обновление классики. На этот раз Behavior. И над ним потрудился как следует Джеймс Хайп, супер-диджей из Британии. 6-й номер списка на этой неделе.
0: Претенденты.
1: Несомненно, еще один претендент, еще один гость, пока еще гость нашего чарта лучших любимых, называется Favor. Так зовется трек от Fisher и австралийской суперзвезды по имени Tones and I. А именно они желают поучаствовать в нашем Центр FM ТОП-20. Ну а от тебя, в свою очередь, зависит итог попадания или же не попадания в чарт. Fisher, Tones and I, Favor, зацениваем сейчас. Нравится в любое время дня и ночи, голосуем. Именно там, на Центр FM By. Лайкай музыку. Не забывай это делать, не стесняйся.
0: Центр FM ТОП-20.

Президент Беларуси Александр Лукашенко по приглашению президента России Владимира Путина совершает рабочий визит в Российскую Федерацию. Александр Лукашенко вместе с другими высокими зарубежными гостями примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных годовщине Великой Победы Великой Отечественной. По традиции, центром праздничных мероприятий в российской столице станет Красная площадь, где пройдет Парад Победы. Также гости праздника возложат цветы к могиле неизвестного солдата. Общенациональная минута молчания пройдет в Беларуси 9 мая в 12:00. С скорбным эхом удары метронома и мелодии реквиема прозвучат в эфире ТВ и радио, а также на улицах и площадях. Во всех храмах дадут колокольный набат. На улицах прозвучат сигнальные гудки, в некоторых местах приостановится движение. Сохраняется угроза трансграничного пожара на юге Беларуси. В 30 метрах от границы Беларуси полыхает лес в Украине. Ведомства обратили внимание, это не пожар из зоны отчуждения, о котором сообщалось ранее, а другой в возгорании. Работники лесного хозяйства следят за ситуацией. Сотрудники комитета госконтроля почтили память жертв лагеря «Шталаг-352». В годы немецко-фашистской оккупации здесь зверски замучены и убиты более 80 тысяч человек. Однако точное число жертв определить сложно. Удалось восстановить имена лишь 14 тысяч человек. Эта работа ведется по сей день. По улицам и проспектам Минска колесил трамвай Победы. Несмотря на проливной дождь, в унисон песни военных лет пели школьники, учителя, ветераны труда и все, кто присоединился к этому маршруту Победы. Не просто поездка, экскурсия, памяти по мемориальным доскам в честь героев. Новости компании. Трудовые коллективы Белорусского металлургического завода и предприятий холдинга «Белорусская металлургическая компания» поздравляют ветеранов, тружеников тыла и всех жителей Беларуси с этим священным праздником – 81-й годовщиной Великой Победы. Подвиг поколений в наших сердцах. Я Александра Ашанова. Хорошего вечера.

0: Еще одна музыкальная красота для тебя только что в эфире Центра FM Top 20 Ocean. Зовется она, это Келвин Харрис. Любопытно, он же давно стал символом того, что в мире бурных вечеринок и бесконечных гастролей можно выбрать путь осознанности. Его решение полностью отказаться от алкоголя еще в 2014 году стало поворотной точкой. Да, это я про Келвина, превративший, кстати, звездного диджея в высокоэффективного артиста и бизнесмена. Для многих фанатов Келвин — это олицетворение летнего веселья и масштабных рейвов, однако сам артист признается, что за кулисами его жизнь долгое время выглядела совершенно иначе. До 2014 года он жил в классическом ритме EDM-звезды. Бесконечные перелеты, виски перед выходом на сцену и вечеринки после. Перелом произошел в том же году, когда из проблем с сердцем Келвину пришлось отменить выступление на церемонии MTV European Music Awards. Именно тогда он понял, что его организм не справляется с нагрузками, и с тех пор артист не выпил ни капли спиртного. Харрис открыто говорит, что трезвость радикально изменило качество его выступлений. Раньше я думал, что алкоголь помогает мне расслабиться на сцене. На самом же деле он лишал меня контроля над энергией толпы, делится музыкант, добавляя, что трезвость для него — это не ограничение, а суперсила. Она позволила ему оставаться и на вершине музыкального Олимпа дольше, чем большинство его коллег, превращая каждого его шоу в триумф чистой энергии и профессионализма. Ну не правда ли? Вот такие вот интересности. Келвин Харрис, Джей-Зи Райс со своими Ocean суперхитом. На этой неделе именно они оказываются на пятой позиции. У них плюс 2 пункта. Ну а мы перемещаемся и к четвертому месту. Это Иман Бек. Это его Not You. Давай послушаем, а там и обсудим.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Четвертое место.

Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. Третье место.

0: слушаешь Центр FM ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Broken Strings. В начале года этот сингл, записанный при участии вокалиста Кэтрин Райан и Изабеллы Милкман, стал одним из центральных событий в мире Алана Уокера. Этот релиз не просто песня, а важная часть новой главы его вселенной под названием Rise of the Drones. Сингл был представлен официально 2 января, хотя пререлиз состоялся чуть раньше, 21 декабря прошлого года, эксклюзивно в официальном приложении Алана Уокера для самых-самых преданных фанатов. Критики отметили, что песня сочетает в себе фирменную меланхоличную электронику Уокера с мощным кинематографичным вокалом Кэтрин Райан. Broken Strings сегодня триумфатор нашего чарта лучших. Не иначе как, у него плюс 7 позиций. И в итоге бронза списка. Бронза списка, третья позиция у Алана Уокера и Broken Strings от него. Дальше мчимся и встречаем Дэвида Гетта в компании Teddy Swims, Stones and I, Hit Gun, Gun, Gun. У него номер 2.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Второе место.

0: FM ТОП 20. Двадцатка самых горячих хитов недели.
1: Дэвид Гетта, Tones and I, конечно же, голосистый Тедди Свимс. Недавно стало известно, что артист официально включен в список исполнителей на предстоящей церемонии American Music Awards 2026. Она пройдет 25 мая в Лас-Вегасе на знаменитой арене MGM Grand Garden. Организаторы подтвердили, что Тедди Свимс не просто гость, а один из главных хедлайнеров вечера. Критики уже называют предстоящее шоу моментом истины для Тедди. По его невероятный сет и после этого сета на Коачелла, где его вокал назвали непоколебимой силой природы. Ожидания от American Music Awards просто запредельные. Артист известен тем, что принципиально не использует фонограмму, поэтому зрителей ждет чистый, мощный соул в лучших традициях этого жанра. Кстати, Свимс не только выйдет на сцену, но и поборется за награду в категории «Коллаборация года» за трек «Ган-ган-ган», записанный совместно с Дэвидом Гетта и «Tones and I». Тот самый, который в нашем списке Центра FM ТОП-20 сегодня удостоен второго места. Ган-ган-ган. Плюс две строчки и серебро чарта Центра FM ТОП-20 достается на этой неделе Дэвид Гетта, Тедди Свимс, «Tones and I». Это здорово. Едем дальше.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым.
1: Мы же с тобой все ближе и ближе к лидеру. Буквально несколько минут разделяют нас. И обязательно узнаем, и не только узнаем, а еще и послушаем тот самый шедевральный номер один списка на этой неделе. Кто возглавляет чарт сегодня? Буквально через несколько минут обязательно узнаем. Ну а перед этим давай-ка топ-5 вспоминать и о них.
0: Номер 5.
1: Это Ocean, это Келвин Харрис, Джейзи Райс. И это пятый номер чарта Центра FM ТОП-20.
0: Номер 4.
1: Not you, not you, not you. Иман Бек, диджей из Казахстана, Софья Райс и Луиза Солнца. И у них... Not you, номер 4.
0: Номер 3.
1: Broken Strings, Алан Уокер, Изабелла Мелкман, Кэтрин О'Райан. И это бронза списка Центра FM ТОП-20 на этой неделе только благодаря тебе. А еще это взлет недели. 7 позиций плюс у этого суперхита.
0: Номер 2.
1: Наконец, вторая строчка Центра FM ТОП-20 на этой неделе. Стало быть, сегодня у хита «Ган-ган-ган» Дэвид Гетта, Тедди Свимс, «Tones and I». Плюс 2 пункта за эти 7 дней. Кто же лидер чарта? Узнаем это через несколько минут. Будь на связи.
0: ТОП-20. Белорусский трек.

0: Реклама. Бриллиантовая весна в Зика. Только по 31 мая покупайте украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой 25%. Зика. Ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Как сохранить лето в банке?
2: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
1: А дальше?
2: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий. Искренний. Наш. До встречи в июле.
0: Это Центр ФМ ТОП 20. Двадцатка самых горячих хитов недели. Претенденты

0: Встречай выходные правильно. Правильно. Центр ФМ представляет. Чарт. Центр ФМ ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centrfm.by.
1: Ну вот, я же обещал, что через пару минут мы обязательно встретимся для того, чтобы подвести итоги нашего чарта этой недели, выяснить, кто же главный герой списка. Вот она, кульминация, пора встретить, наградить лучшего из лучших, заодно, конечно, и послушать хит, пожалуй, это главное. Через несколько секунд узнаем, кто же возглавляет радио двадцатку, и вот она, на этой неделе у нас лучшим из лучших снова становится дуэт Offenbach. Вот так. Главным событием весны, кстати, для команды, несомненно, стало завершение их масштабного турне Clowned Life, которое прокатилось по Северной Америке и Европе. Это не просто серия диджей-сетов, а полноценное аудиовизуальное шоу, где Дориан Ло и Сезар де Румель используют инновационные технологии цифровых двойников. Отныне Offenbach не просто парни с хитами для радио, они превратились в полноценный мультимедийный бренд, сочетающий высокую моду, визуальное искусство и стадионную энергетику. Это все отмечают критики. Прямо же сейчас, в мае, Offenbach готовится к сезону крупнейших Open Air. Ближайшее их выступление запланировано на 24 мая во Франции, за которым последует сразу несколько сетов, включая и выступление на Tomorrowland в Бельгии в июле. Вот такие вот планы, грандиозные. Ну а на данном этапе Offenbach и номер один нашего списка, списка Центра ФМ ТОП-20, их Miles Away снова возглавляет. Чарт лучших из лучших, он появится в эфире через несколько минут. Я же напомню перед этим, что в «Радио двадцатки» лучших и любимых мы с тобой встречаемся каждую пятницу ровно в 5 вечера в прямом эфире. Мы с тобой встречаемся по субботам и по воскресеньям, чтобы выходные сделать ярче и музыкальней. И, конечно, о главном. Напомню, составляешь «Радио двадцатку» лучших и любимых исключительно, и только ты, голосуя за любимые треки и авторов на сайте centrfm.by. В любое удобное время обязательно заглядывай, действуй, не стесняйся, голосуй за любимый хит или любимые хиты. Если у тебя все 20 любимые, это и вовсе отлично. Это здорово. Меня зовут Глеб Глебов. Как всегда, я желаю тебе прекрасных, нескучных, праздничных выходных. Ну а прямо сейчас лови Offenbach Miles Away. Номер один списка Центр ФМ ТОП-20 на этой неделе.
0: Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым.

0: Топ 20. Погода на центр FM.
1: Партнер прогноза погоды — лекарственный препарат Альгиномакс от Академфарм.
2: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
1: В субботу во всех городах вещания центра ФМ пройдут дожди. В Гродно, Витебске, Гомеле, Могилеве от плюс 7 до плюс 9, в Бресте до плюс 12, в столице плюс 9, осадки. Пусть этот день пройдет с благодарностью.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Love Me. Вот такой вот красивый хит с не менее красивым названием. Не так давно написал белорусский артист Иван Соловьев. Здесь в эфире он звучит в 11 минут 8. И, конечно, продолжается пятница. Яркая, прекрасная пятница. Ну и так уж вышло, что ближайшие выходные у нас прям насыщены приятными моментами. Конечно же, большими-большими, огромными праздниками. Уже завтра, в субботу, мы отметим 81-ю годовщину Великой Победы. В воскресенье же отпразднуем и День государственного флага, государственного герба и государственного гимна Республики Беларусь. Праздник, установленный в честь символов суверенитета, отмечается ежегодно во второе воскресенье мая и включает чествование всех трех государственных символов. В связи с этим, вот, прямо сейчас я предлагаю тебе вспомнить гимн Республики Беларусь и ответить мне на очень простой вопрос, кто его написал. Да, все очень просто. А за это я подарю тебе целый набор подарков от Центра ФМ. Как тебе? Это майка, кепка. В общем, будет что поносить летом. Я думаю, не против. Еще раз, мой вопрос, он очень прост. Прямо сейчас ответь мне на него. Кто написал гимн Республики Беларусь? Чтобы тебе легче было определяться, вот тебе и варианты ответов. Итак, это Соколовский, вариант А. Вариант Б, Рахманинов. И вариант 3 или В, Богатырев. Определяйся с фамилией и отправляй мне циферку. Только циферку или букву, то есть 1, 2, 3 или А, Б, В на короткий номер 9107 в виде смс-сообщения. Прямо сейчас действуй, окажись 8-м по счету, учитывая, что у нас сегодня 8 мая, и получи за правильный ответ целый набор подарков, приятных, полезных, ценных подарков от Центра ФМ. Напомню, маечки, кепочки и все, что нужно для летнего сезона. Действуй, скажи мне, кто написал музыку к государственному гимну Республики Беларусь. Действуй, скоро итоги.
1: Реклама.
2: Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах» — 30 лет, ни капли страха.

страха. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

0: Вот такая прекрасная музыка у нас в эфире только что. Wicked Be Love, она называется именно так. 19:31 на часах. Тебе прекрасной пятницы. Как всегда, я желаю хорошего настроения. Много-много крутых хитов в эфире. И не примену напомнить, что все это только начало. Все самое интересное, естественно, мы ждем впереди, в продолжении вечера. Там и танцевальное шоу, где не просто слушаем, а еще и танцуем под любимую музыку. Что же может быть лучше? Вот как-то так. Ну и, конечно, я напоминаю, что вот буквально минут, наверное, 15 назад, в преддверии прекрасного праздника, который мы отметим 10 мая, стало быть, воскресенье, а именно день государственного флага, государственного герба и государственного гимна Республики Беларусь, я предложил тебе ответить на мой вопрос, кто написал музыку гимна Республики Беларусь, и в ответ за это, за твой ответ, я с удовольствием подарю тебе целый набор подарков от Центра ФМ. Да, за правильный ответ, стало быть, ну и, конечно, есть варианты ответов. Это номер 1 Соколовский, номер 2 Рахманинов и номер 3 Богатырев. Тебе нужно всего-то выбрать цифру и отправить мне ее на короткий номер 9107 в виде обычного смс-сообщения. Кто написал музыку гимна Республики Беларусь? Какой композитор? Фамилия? Мне нужна, вот, собственно, цифра 1, 2 или 3. 1 Соколовский, 2 Рахманинов или 3 Богатырев. Выбирай, кто тебе больше нравится, какая фамилия, и, собственно, отправляй сюда. Правильный ответ за правильный ответ. Если окажешься восьмым в нашей общей базе, я с удовольствием подарю тебе целый набор подарков от Центра ФМ. Там кепка, там майки, там все, что нужно к лету, чтобы хорошо выглядеть, чтобы хорошо, комфортно себя чувствовать и проводить это лето. Опять-таки, ярко, солнечно под музыку Центра ФМ. Не иначе как. Сейчас у нас новости. Совсем скоро уже и итоги.
1: Новости.
2: Президент Беларуси Александр Лукашенко по приглашению президента России Владимира Путина совершает рабочий визит в Российскую Федерацию. Самолет белорусского лидера сегодня совершил посадку в аэропорту Внуково. Александр Лукашенко вместе с другими высокими зарубежными гостями примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных годовщине победы в Великой Отечественной войне. 9 мая в 12:00 память погибших в Великой Отечественной войне Беларусь почтит общенациональной минутой молчания. В эфире ТВ и радио, в воинских коллективах, на улицах, площадях и других общественных местах страны скорбным эхом прозвучат удары метронома и мелодия реквиема. В это же время в храмах будет дан колокольный набат, а в транспорте прозвучат сигнальные гудки. В некоторых местах приостановится движение. По Минску проехал трамвай Победы. Пассажиры исполнили любимые песни военных лет. На празднично оформленном трамвае с песнями военных лет проехали по маршруту Зеленый Луг, улица Козлова. Ветераны, школьники. Он сделал несколько остановок в пути. На каждой выходили ребята, чтобы возложить цветы к мемориальным доскам в честь героев Великой Отечественной войны. Председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко и депутаты возложили цветы к братской могиле в парке Челюскинцев в Минске. Воспоминания и мысли о главном звучат всюду. Алые розы легли и к подножию

стелы «Минск – город-герой». Посол Беларуси Сергей Малиновский встретился с президентом Сербии. Собеседники обсудили актуальное состояние и перспективы дальнейшего развития отношений между Беларусью и Сербией с акцентом на экономической и гуманитарной сферах. Новости компании. Трудовые коллективы Белорусского металлургического завода и предприятий холдинга «Белорусская металлургическая компания» поздравляют ветеранов, тружеников тыла и всех жителей Беларуси с этим священным праздником – 81-й годовщиной Великой Победы. Подвиг поколений в наших сердцах. Я Александра Ашанова. Хорошего вечера.

Этот праздник объединяет всех нас, является символом сплоченности, отваги, невероятной силы духа и настоящей любви к Родине. С праздником вас! Здоровья, счастья, добра, процветания и мирного неба над головой! С Днем Победы!

19:44 на часах. Как всегда, тебе большие-большие приветы от Центра ФМ. Лови их! И в первую очередь, конечно, это музыкальные приветы, лучшие топовые хиты мы встречаем здесь, именно в нашем эфире, а особенно в пятницу актуально послушать лучшую танцевальную музыку. Можно немножечко уже начинать и разминаться перед нашими вечерними радиошоу. Ну и не премину напомнить, что буквально несколько минут назад, в преддверии прекрасного праздника, который мы отметим с тобой 10 мая, а именно День государственного флага, государственного герба и государственного гимна Республики Беларусь, я предложил тебе ответить на вопрос, кто написал государственный гимн нашей страны, и за это заполучить целый набор подарков от Центра ФМ. Это фирменные майки, брендированные майки, лимитированная версия, логотипы, радиошоу размещены на ней, можно прям изучать плейлист Центра ФМ. К тому же кепочка, чтобы в голову летом не напекло от солнышка. Ну и много других приятностей от Центра ФМ получишь ты за то, что окажешься 8-м по счету в нашей общей базе смс-сообщений с правильным ответом, кто же написал гимн. Так вот, давай-ка сразу начнем с главного вопроса. Кто же написал музыку для государственного гимна Республики Беларусь? Нестор Соколовский, имя этого прекрасного композитора. Именно он автор музыки государственного гимна Республики Беларусь. Что любопытно, честно признаюсь, все, абсолютно все ответы, которые прилетели к нам сюда в эфирную студию, оказались правильными. Это здорово, это очень сильно радует. Но 8-м по счету все-таки оказался счастливчик, чей мобильный телефон заканчивается на 3235. Именно ему мы аплодируем, и именно его, этого умника, мы наградим подарками от Центра ФМ. Так что жди, пожалуйста, обратной связи. Обязательно она появится, эта связь. И встречай уже и предвкушай целый набор подарков от Центра ФМ. Всем и каждому я желаю отличного настроения. Мы двигаемся дальше под лучшую музыку. Ну и помни, что на Центр ФМ точно все самое интересное впереди.

0: И еще один супер-хитмейкер из мира электронной музыки Арманд Ван Хелден почтил нас своим вниманием, подарил свежий хит «This Ain't Love» называется он, 19.51 на часах. И я напомню, что вся самая интересная мы ждем впереди, в продолжении этого вечера пятницы. Здесь ровненько в 10 вечера Афроджек и его супер-радио-шоу Ники Ромеро подарит свою музыку, опять-таки на протяжении целого часа. Ровно в 11 в полночь нас ждет приятная встреча с Киберпанк-радио от Rehab и много другой классной музыки, в частности в 9 вечера. Мы обязательно послушаемся с тобой, услышимся с тобой в нашем лайв-шоу Drive Mix, там тоже много всего интересного. Ну а центральная станция с Кириллом Таргонским появится буквально через 10 минут. Именно с нее все и начнется. Вот так, яркой пятницы тебе, как всегда, желаю. С великим праздником тебя с удовольствием поздравляю. Ну и, конечно, желаю прекрасного настроения на Центр FM. Оставайся.
1: Центр FM представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу и воскресенье в 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Реклама.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: приключений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM.
1: Во всех городах вещания Центра ФМ пройдут дожди. В Гродно, Витебске, Гомеле, Могилеве от плюс 7 до плюс 9, в Бресте до плюс 12, в столице плюс 9, осадки. Пусть этот день пройдет с благодарностью.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

Центральная станция. Всем салют, я Кирилл Каргонский, и это «Центральная станция», эпизод 73, что гремит на центральных танцполах от Минска до Майами. Никаких стилевых рамок, критерий один, ритм, танцуют все, 18+, погнали. Сегодня на станции, как всегда, много спешалитета: Крис Лейк, Дон Дола, Скайтек, Дэвид Гетта, Марш, Адам Порт, Хардвелл, Файдлс и много других интересных релизов. Будет круто, мощу на полную и Шазам с Гуглом вам в помощь. А открывает эпизод и Лай Браун и Пен Пот

мы прослушали Элай Брауни, Пентод, Корти Орга, Рокетмен и Шоутек, Твиг, Энджел Плея и Линдо. А на фоне звучит Армин Ван Бюрен и Скайтек, She's a Freak на центральной станции. Все это вы услышали на Центр FM. А что будет далее? Через мгновение. Центральная станция. Вы на правильном белорусском танцевальном радиоцентр FM. И это центральная станция. С трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на официальном сайте centrfm.by и ВКонтакте в официальной группе центра. За анонсами следите в Инстаграм и Телеграм, там же и фидбэк. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Далее на станции Sony, Flodera и Crystal, My Lovin, Silva Bampa и Riorda, Lifty, Milky Just The Way You Are в ремиксе от David Guetta, MPH, Unconditional. А прямо сейчас Skytech и AMRV, Just

свежих клубных треков за неделю и не только. Слушайте станцию онлайн на Центр FM BY в радиоплеере BY в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». И не забывай делать позвончей, чтобы эффект был достигнут. На фоне звучит MPH Unconditional. Центральная станция. Белорусские электронные проекты, издающие EDM-лейблы, могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muz@centerfm.by. Впереди еще много нового и интересного. В этом блоке свежая музыка от Джошуа, Робби и Делор, Филхос де Замби, Серф Колд, Бенси и Джегуар Джегуар, Everywhere, Марш с треком B-Side, Адам Порт и S.G. Lewis, Be The One, BLR и Ember Revival, Cause You Are Mine, а прямо сейчас Fidos, Another Night With You.

Напишите, что вы думаете. Мне очень интересно. Центральная станция. К новостям. Информация для начинающих и уже состоявшихся диджеев. Центральная станция расширяется. Нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим в программу гостевым миксом. Мы станция маленькая, но целеустремленная. Кому-то же надо начинать. Пора выходить из тени и замутить нашу собственную, отечественную, белорусскую, специалитетную, электронную, танцевальную DM-сцену. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой письма «Центральная станция». Все подробности получите ответным письмом. Далее Крис Лейк и A-Trip, Make You Fight, Don Dola и Tiga, Don't Worry Baby, Miss Money, Капюшон и GLZ, Hot Sauce, Hardwell, Aztec и Dr. Funk, Low, а прямо сейчас Кашин и Кася, Catch. Делайте громче и наслаждайтесь.

слушали центральную станцию на правильном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Еженедельный лист актуальных, качественных, проверенных на практике диджеями клубных хитов. Надеюсь, было интересно. До новой порции. С вами был Кирилл Тарков.

Центральная станция. Вы слушали Центральную станцию с Кириллом Торгонским. Далее Drive Mix с Глебом Глебовым. Категория 16+.

0: Партнер прогноза погоды – лекарственный препарат «Альгиномакс» от «Академфарм».
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки «Альгиномакс» – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. «Альгиномакс» от «Академфарм». Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель «Академфарм». Реклама.
0: В субботу во всех городах вещания Центра ФМ пройдут дожди. В Гродно, Витебске, Гомеле, Могилеве от плюс 7 до плюс 9, в Бресте до плюс 12, в столице плюс 9 – осадки. Пусть этот день пройдет с благодарностью.
3: По материалам ресурса «Погода Бай».
4: Начало часа представляет букмекерская компания «Макслайн».
5: Тысяча фриспинов! «Макслайн» без отыгрыша новым игрокам!
6: Подробности на сайте «Макслайн.бай» и по телефону 8029 527 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытка.

Центр ФМ представляет Drive-Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive-Mix. Каждую пятницу, субботу и воскресенье в 9 вечера. Старите свои выходные драйвом. Слушай Центр ФМ.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов! Макс Лайн без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: Фестиваль в Итокии! Встречайте лето ярко и интересно! Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественные

Встречаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

Afrojack. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.via. With Afrojack.

0: Шолдер-ФМ. Реклама.
1: Тысяча фриспинов! Макс Лайн без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: Увеличить пенсию в разы просто. Как раз, два, три. Раз! Копим на будущую пенсию до 10% от своей заработной платы. Два! До 3% к личным накоплениям добавит государство. И три! Пользуемся дополнительной накопительной пенсией при достижении пенсионного возраста. Подробности на официальных сайтах Министерства труда и социальной защиты, Фонда социальной защиты населения и государственного предприятия «Стравита».

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов! Макс Лайн без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: Полезные советы от МЧС. Чтобы предотвратить весенние палы, не выжигайте сухую траву. Разводите костер в безветренную погоду на безопасном расстоянии от построек. Рядом с костром должно быть ведро с водой или огнетушитель. Не оставляйте в местах отдыха непотушенные костры, окурки, стеклянные бутылки. Если видите горящую траву, сообщите в МЧС по телефону 112.
4: Live from the Instigate Studios. The ultimate source for the art of dance music.

This is Protocol Radio by Nicky Romero. Центр FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов! Макс Лайн без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: Live from the Instigate Studios, the ultimate source for the art of dance music. Welcome to Protocol Radio by Nicky Romero.

0: ultimate source for the art of dance music. Thank you for listening to Protocol Radio. See you next week.
1: Начало часа представляет букмекерская компания Max Line.
2: 1000 фриспинов! Max Line без отыгрыша новым игрокам!
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 527 77 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: Вы слушаете «Cyberpunk» с «Рехэп» на танцевальном радио Беларуси «Центр-ФМ». Категория 16+.
1: Реклама. 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам! Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Вы слушаете «Cyberpunk» с «Рехэп» на танцевальном радио Беларуси «Центр-ФМ». Категория 16+.
2: Come find a place to rehab your thoughts and dreams within «Cyberpunk Radio». Rehab has curated a space where imaginations run wild and nothing is impossible. A place where curiosity and creativity thrive.

0: listening to Cyberpunk Radio.
1: Don't stop.

0: Вы слушали «Cyberpunk» с Рехэб на Центре. Реклама.
1: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилей.

русских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит.

сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.